95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Процветай с БИМ-радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Она

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на Биме.
2: Радио. Первое.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимом радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голоперидолом и наконец оставь меня в покое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Пешеход.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: интервью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Акбарс-банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс-банка. Акбарс-банк. Банк спорта Республики Татарстан.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс-банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Мам, а где мне делать уроки?
6: Можно потише? У меня созвон.
7: Кто сейчас в ванную?
8: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
9: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
9: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800
10: 0+.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за узкие волосики заправляю.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в старину деревенские женщины после стирки катали белье с помощью специальной скалки. Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной. Сегодня для обозначения достижения цели любым способом употребляется выражение «не мытьем, так катаньем».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: «Тэнк 300» – характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Oh.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба. В ваших принципах не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.
5: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим. Везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз. В этом городе грехов пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем, только мы вдвоем.

0: Иди уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мам, а где мне делать уроки?
4: Можно потише, у меня созвон.
5: Кто сейчас в ванную?
6: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
7: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в Клуб Чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
8: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
10: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
10: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Доброе утро, дорогие друзья, любимые слушатели. За окном 12 градусов. Прохлада, прохлада последнего летнего уикенда. Но, надеемся, будет теплое, прекрасное настроение, потому что эти выходные будут праздничными. Завтра, 30 августа, мы отметим День Республики Татарстан и День Казани. Да, несмотря на то, что за окном уже по-осеннему бодрячком, но будем надеяться, что сегодня солнце будет как можно чаще выглядывать из-за тучи и радовать нас. А мы будем в эти долгожданные выходные отдыхать вместе и провожать лето. Даже, может быть, с какой-то небольшой грустью, а может быть, это и обещание того, что лето еще обязательно вернется к нам когда-нибудь и опять подарит нам свое тепло и все замечательные моменты. Всем доброго утра. Давайте устроим перекличку в наших мессенджерах, в Телеграм и в Макс. Номер плюс 792-72-42-102-8. Если вы уже проснулись, пишите. Пишите, какая улица, какой город вместе с нами, кто уже проснулся. Будем отслеживать географию любимых слушателей, кто уже вместе с нами. Плюс 7-92-72-42-102-8. Всем пожелайте доброго утра. Пишите улицу, пишите город, если вы не из Казани. Доброго-доброго утра всем.

0: +7 92 72 42 102.8. Это мессенджеры в студии Beam Radio. Мы ждем ваших утренних посланий, пожеланий доброго утра. И пишите, какая улица, какой населенный пункт уже вместе с нами. Телеграм и Макс ждут ваши сообщения. А Антон пишет: Пашем уже 6:30. Здравствуй, родная. Доброе утро. Доброе утро, Антон. Доброе утро. Авиастрой, поселок Грабарский уже проснулся. Доброе утро, Виль. Сегодня очень много событий в городе, написал Дима. Доброе утречко, центр уже на связи. Всем хорошего дня.
1: Бим-радио.

0: событий в городе, написал Дима. Доброе утречко, центр уже на связи. Всем хорошего дня.
1: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
2: Свет, ты определилась?
3: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
2: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. О, футболе клуб Рубин. Украинство 18-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: Мама, тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Доброе утро, любимые. Перекличка на волнах Бимрадио продолжается. Доброе утро, написали нам. Не представились, к сожалению. Дербышки, солнце, все прекрасно. Гузель пишет. Доброе утро, моя любимая Елена Медова. Утренняя прогулка возле чаши под любимый Бим. Что еще надо для счастья? Плюс 7-92-72-42-102-8. Телеграм и Макс. И... еще сообщение у нас есть в Максе. Доброе утро, любимое радио. Арск на связи. Всем хороших выходных. Доброе утро, Арск. Отличного дня вам.

Доброе утро, любимые! Кто только что проснулся, кто давно уже на ногах, кто трудится на посту, всех приветствуем и всем желаем сегодня замечательного дня. Херлерте из Усад. Готовим завтрак с дочкой Мадиной. Всем отличных выходных. Здравствуйте. Доброе утро, Ильфат и Мадиночка. Доброе утро, любимое радио и прекрасная, замечательная ведущая Леночка Медова. Новое Аракчино на связи. Наконец-то забрал свой приз из конкурса «Ты мне зубы не заговаривай». Да вы что, вот именно этим утром к нам заглянули. Ну что ж, замечательно. Поздравляем вас с чудесным выигрышем. Доброе утро, любимое радио. Сообщение от Юлии. Всем хорошего дня. Сережа, люблю тебя. И еще от кошечки. Кошечка вот на аватарке. Доброе солнечное утро, Бимка. И перед вами лежит дорога. Дорога к счастью и к светлому будущему, конечно же.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Танюша написала и всем пожелала доброго утра и хорошего дня. Танюша, взаимно. Доброе утро, Бим, любим. Это Гузаль. Куйки на связи. Едем с мужем на работу. Привет всей Казани. С наступающим выходным. Доброе утро.

+7 92 72 42 102.8. И вот еще одно сообщение от Линара. Доброе утро, Бим. Работаю с 6 утра. Работаю в такси. Погода класс. Всем хорошего дня. Люблю свою жену Дилярочку. Желаем вам доброго пути сегодня. С любовью в сердце, с хорошим настроением в душе. Спасибо за послание. Знаете, попалось сообщение вчерашнее из Трубима. Ребята делали забавушку и предлагали продолжать фразу. На вечеринке Альберт так тряс головой. И тут от Александра такое оригинальное продолжение, что смог обеспечить энергоснабжением Максимилианс. Вот мне интересно, все-таки смог или не смог обеспечить энергоснабжением Максимилианс? И тряс ли он головой вообще? Если были на нашей вчерашней вечеринке, обязательно сообщите все, расскажите. Очень любопытно, как прошло все, как вы отдохнули. Если проснулись уже, то пишите +7 92 72 42 102.8.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
4: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

Доброе утро! 29 августа, суббота. Сегодня хлебный или же ореховый Спас. День дальнобойщика отмечаем. День долголетия. День рождения мотоцикла. 141 год назад изобрели это чудное транспортное средство. Еще можно отметить день больше трав, меньше соли. Всемирный день видеоигр или же день геймера. С праздниками вас, товарищи, и просто с чудесным, добрым и солнечным утром. И давайте немножечко подвигаемся, не будем сидеть на месте, разомнемся. Утренняя гимнастика, все это очень полезно для здоровья. Вот именно под трек Дона Мара «Данза Кудуро» можно просто попрыгать, можно просто как-то немножечко повибрировать, потрястись на месте. В любом случае, не стоим.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 800 43 205 51 35.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: И уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мам, а где мне делать уроки?
3: Можно потише, у меня созвон.
4: Кто сейчас в ванную?
5: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
6: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
7: Билеты на официальном сайте клуба. Клуб ОГРН 118-169-013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
7: 0+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Доброго утра и прекрасного дня всем любимым слушателям. Сегодня 29 августа, 141 год назад, было изобретено новое транспортное средство под названием мотоцикл. Инженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто и с 1872 года здесь занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. 10 лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму. Двигатель прошел стадию испытаний и был уже готов к исследованию. Осталось только найти подходящее транспортное средство для его установки. И вот одним из вариантов оказался велосипед. Это был велосипед с деревянной рамой. На него установили бензиновый двигатель объемом 264 куба, мощностью 0,5 лошадиных сил. Колеса были железными ободами и деревянными спицами. Первым испытателем стал сын изобретателя Пауль Даймлер. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км в час. Возвращение ребенка папа ждал очень долго. И вот, наконец-то он появился. Заглушил мотор и сказал, что в эту костедробилку он больше никогда не сядет. Но все же новый вид транспорта оказался очень удачным. И это был как раз прадедушка современного мотоцикла. Поздравляем сегодня всех обладателей мотоцикла с днем рождения их транспортных средств.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, давай.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».

Да, музыкальная шкатулка в эфире Бимрадио проиграла ту самую мелодию. Мы поздравляем вас с днем рождения, присоединяемся уже ко всем тостам, которые, я уверена, звучат в изобилии. Будьте счастливы, будьте здоровы, наслаждайтесь жизнью, благодарите жизнь за все, что у вас есть, и пусть она бесконечно преподносит вам новые-новые подарки и сюрпризы, ведь вы этого достойны. Да, это не из рекламы, это искренне, из самого сердца. Сегодня день рождения отмечают подписчики официальной группы любимого радио ВКонтакте. Это Венера Негматуллина. Поздравляем вас, прекрасная Венера. Присоединяемся ко всем добрым словам в адрес имениннику Ростислава Николаева. С днем рождения Алину Негматуллину из Сургута, Ландыш Царева, консультант Плюс. Диляру Галиеву поздравляем. Андрея Шорина, город Казань. Азиза Бердикулова, Вадима Арефьева. 39 лет, город Казань. Анастасию Шершову с праздником, с днем рождения. Галину Баканову, Андрея Кармихина тоже хотим поздравить. Оленьку Грун, Екатерину Бирюкову, Марата Софиулина, Высокая гора. Светлану Герасимову, КМПО, город Казань. Наталью Виталия Фадеевых. У кого-то из них, может быть, у обоих сегодня день рождения. Чудесная семья на аватарке. Друзья, желаем вам счастья, процветания, здоровья и всех возможных благ. Улыбайтесь сегодня, наслаждайтесь, принимайте подарки и поздравления. И каждую минуту ощущайте, как прекрасна ваша жизнь и как прекрасны вы в ней.

0: Еще раз, днем рождения, любимые. Хороший праздник всегда насыщен добрыми словами и самыми яркими поздравлениями. Если вы хотите, чтобы вашего именинника поздравили в прямом эфире ведущие БИМ-радио, вы можете заполнить заявку на официальном сайте bimradio.ru и дождаться звонка менеджера. Электронные заявки мы принимаем в будние дни с 9 до 17 часов. Ну, а программа наша выходит ежедневно, поэтому на выходные, пожалуйста, бронируйте сюрприз заранее, в будние дни. Напомню, bimradio.ru, а в будние дни можно позвонить по телефону 2-930-800.
1: Яркие летние хиты на BIM-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением товаров.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года.

0: Азах двоится.
1: Не двоится, а двойные бонусы за покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
2: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
3: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином». ООО «Мартин».
5: Свет, ты определилась?
6: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
5: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
3: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр».
10: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Лето на любимой волне. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что самая высокая волна в мире из всех, что возникало в Мировом океане, обрушилась на побережье Аляски в 1958 году. Ее высота составила 524 метра.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Куда едем?
4: В Сочи. Куда едем?
6: Куда едем?
7: В Сочи.
8: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
9: Доброе утро. Мечтаешь об отдыхе? Говорите, да, море, да, горах и развлечениях. Ну, конечно же, выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ Радио. Мы уже закончили принимать ваши заявки в социальных сетях, и у нас набралось порядка 300 заявок. Стараемся позвонить максимальному количеству наших слушателей. Я думаю, многие ждут и правильно совершенно делают. На вопрос ведущего, куда едем, нужно ответить сразу в Сочи и получить гарантированный подарок из Сочи. А если вы отвечаете верно и на вопрос викторины, в финале сможете выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. У нас будет очень много подарков в финале. 31 августа с 12 до 15 разыграем все призы. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, это шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов. Одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну а теперь мы позвоним одному из участников нашей игры и зададим ему единственный вопрос, куда едем. Если он сориентируется на местности, так сказать, и ответит в Сочи, тогда получает гарантированный подарок прямо из Сочи. Алло, Никита?
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, куда едем?
10: На Марс.
9: На Марс, да? Вопрос?
10: А, нет.
9: Да. Никита. Никита, к сожалению. Да, да, да. Но, к сожалению, ответ был неверный. Что ж вы не сориентировались, Никита? Как же так?
10: Ужас. Ну ладно, бывает.
9: Расстроились?
10: Очень.
9: Что, у вас сегодня такое настроение, видимо, игривое было, да? Решили чуть-чуть пошутить с незнакомым голосом, видимо, да? Женским.
10: Да, да.
9: Никит, кому привет и передадим в эфире БИМ Радио?
10: Хочу передать привет твоим коллегам замечательным, папе, маме, всем друзьям, ну и всем, у кого тоже хорошее настроение.
9: Спасибо вам большое. Вы подарили нам действительно очень хорошее настроение в этот раз. Но, знаете, можно отправиться куда-то поближе. Не обязательно на Марс, на Венеру, еще на какие-то планеты Солнечной системы. А можно остаться на Земле, отправиться в Сочи. Потому что, если выбираете Сочи, оно действительно того стоит. Мы сегодня сделаем еще один розыгрыш обязательно. И надеемся, что вы сразу ответите на вопрос, куда едем? В Сочи.
4: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Куда едем?
4: В Сочи. Куда едем?
6: Куда едем?
7: В Сочи.
8: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
11: Алло, 20-е. 20-е, Воркута вызывает. Сочи, соединяю.
12: Алло, слушай.
13: Алло, алло, девушка, девушка. Хочу путевку на море.
12: Ну?
13: На солнце.
12: Ну?

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Доброе утро. Сегодня нам обещают плюс 13, плюс 18 градусов. Сейчас в Казани уже около 14 градусов тепла. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть с севера, либо же с северо-запада. Скорость его составит 6-11 метров в секунду, но временами может быть более порывистый ветер до 14 метров в секунду. Завтра в день города и республики малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 19 градусов.
7: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: чай тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
3: Гум-гум-гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Доброе утро. Дима Билан во время поездки в Татарстан, а именно в Пестрецы, где он провел, кстати, детство, сделал неожиданное открытие. Оказывается, он троюродный дедушка. Вот. Встретил он своих дальних родственников, о существовании которых он раньше не подозревал. Познакомился с мальчиком, который приходится ему троюродным внуком. И сказал, это вообще как не укладывается в голове, но это было очень теплое, очень доброе, яркое впечатление. Статус троюродного деда, как сказал Билан, стал для него самой настоящей сенсацией и одним из самых ярких впечатлений.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-251-35.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: и уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Лангобан на БИМ-радио.
2: Афиша у этих выходных дней очень богатая. Давайте будем знакомиться с сегодняшним днем. 29 августа в парке Елмай на Кремлевской набережной пройдет семейный фестиваль «Туган Фест». Посвящен он анимации и современным татарским героям. Начало в 11 часов, вход свободный и без возрастных ограничений. В программе танцевально-музыкальный пролог, премьера анимации «Легенда о Тугане 0+, Академия Туган Батыр, с созданием героя и нейросетевой анимации, челленджи, костюмерная, Туган-парад, автограф-сессии с блогерами, бесплатные мастер-классы и большой вечерний концерт с хедлайнерами. Напомню, вход свободный. 0+, новый детский парк Елмай на Кремлевской набережной сегодня приглашает на семейный фестиваль «Туган Фест». В эти выходные с 10 до 20.00 экстрим-парк «Урам» в Казани принимает двухдневный фестиваль уличных культур с соревнованиями по экстремальным видам спорта, танцевальным батлам, образовательной программой и большим концертом. Вход свободный по предварительной регистрации. Сегодня квалификации по BMX, самокатному роллер-спорту, скейтбордингу, паркуру, воркауту, стритболу, старт расширенной образовательной программы, диджей-сеты, активности партнеров. Завтра финалы соревнований танцевальных батлов, продолжение лекций, мастер-классов, вечерний концерт с федеральными и локальными артистами. Это экстрим-парк «Урам» сегодня и завтра. В детском парке Елмай в эти выходные проходит юбилейный 5-й семейный книжный фестиваль «Тауфест». На площадке будут работать более 30 издательств с новинками и авторскими встречами. В программе лекции, беседы с Дарьей Донцовой, Дмитрием Емцом, Аликом Хиллом, Андреем Усачевым и другими замечательными людьми. Концерт ансамбля «Ля Примавера», гитарник, костюмированный парад литературных героев для всей семьи. Время работы фестиваля с 11 до 20.00. Вход свободный на все события в эти выходные. Сегодня, соответственно, и завтра тоже.

0: Здравствуйте, я котик-психолог. Сделайте погромче. Сейчас мы проведем мурчательную терапию. Мурчательная терапия идет. Мурчательная терапия окончена. Любимое радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
3: Нет, это польский шиш.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: приветом из 90-х. Кармен, Робин Гуд на Бим-радио. Вчера состоялась финальная летняя вечеринка «Мы из 90-х». Если вы были нашим гостем, если вы классно отдохнули, пишите. Пишите обязательно в мессенджеры Telegram и Макс и отправляйте фотографии. Плюс 7-92-72-42-102-8. Делитесь впечатлениями.
1: Люби. С Бим-радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что в 70-х годах прошлого века работники горнолыжных курортов Нью-Мексико придумали быстрый способ перемещения между локациями? Они скатывались по склонам верхом на лопатах. Со временем эта забава стала привлекать все больше людей, став даже видом спорта, включенным в зимние экстремальные игры. Однако высокий риск травматизма привел к тому, что соревнования по спуску на лопатах почти везде попали под запрет.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квартиру. Квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Все, от стерки до альбома на Аврора Канс купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин Аврора Канс. Широкий ассортимент школьных принадлежностей Брауберг. Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Есть такие всемирные игры кочевников. В этом году уже шестые по счету всемирные игры пройдут в Кыргызстане, в Бишкеке, с 31 августа по 6 сентября. Участники из более чем сотни стран соревнуются в 43 традиционных и национальных видах спорта, в программе конные скачки, игры, различные виды борьбы, стрельба из лука, охота с ловчими птицами, интеллектуальное состязание. Так вот, а через два года игры кочевников, это следующие игры кочевников, пройдут в Казани. И об этом очень скоро будет объявлено на саммите ШОС, сказал представитель Кремля. Так что ждем очередное яркое событие спортивное в нашем городе в 2028 году. Игры кочевников.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Добрый день. В Казани сейчас почти 15 градусов тепла. Сегодня температура воздуха в Казани и по Татарстану составит от 14 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Прогноз погоды на 30 августа. Малооблачно, без осадков. Днем в Казани и по Татарстану от 14 до 18 градусов со знаком плюс. Ветер будет дуть с северо-запада. Скорость его составит 5-10 метров в секунду. Будущей ночью на термометрах будет всего лишь плюс 2, плюс 7.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Пам на Бим Радио.
1: Продолжаем строить грандиозные планы на эти выходные. В этом нам поможет рубрика «План Кабан». Вот в 11 часов на площади у Дворца земледельцев стартует международный мотофестиваль «Два Кремля». В прошлом году, помнится, старт был от площади 1 мая. Фестиваль посвящен дружбе народов России. В программе «Масштабная мотоколонна». Концерт с участием популярных групп, включая группу «Дышать», семейные и детские активности, интерактивы, татарская национальная кухня. Праздник продлится до 17.00, вход свободный, без возрастных ограничений. Ну а сама масштабная мотоколонна будет выезжать в 14 часов от Казанского Кремля. Концерт с 11.00 у площади Дворца земледельцев. 0+, присоединяйтесь. Но пока еще не очень холодно, можно сходить на фестиваль мороженого на Кремлевской набережной. Он в эти выходные будет проходить. Площадка открыта оба дня с 11 до 22.00. С 15 часов стартует музыкальная программа. На сцене пирса Кремлевской набережной будет выступать вокальная студия, танцевальные коллективы, кавер-бенды, камерный оркестр тоже сыграет, духовые барабанные ансамбли, также саксофонисты. Диджей-сеты и, конечно же, мороженое. Вход свободный, без возрастных ограничений. Еще хотим рассказать о том, что сегодня в 18 часов 30 минут в парке «Черное озеро» в павильоне пройдет бесплатный «English-квиз». Квиз для всех уровней, вопросы и игры на тему путешествий, логики, кино и сериалов, музыки и фактов, а также практика английского в командах и small talk. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации по ссылке от организаторов. Об этом, пожалуйста, заранее позаботьтесь и зарегистрируйтесь. Ну а завтра просто супер насыщенная программа, которая уже опубликована в соцсетях, в пабликах и в центре семьи Казан. Тут и экстрим-парк Урам, набережное озеро Кабан, площадь перед Дворцом земледельцев, в парке Елмай, на ипподроме, на площади у театра Тинчурина, на набережное озеро Кабан. Повсюду будут праздничные мероприятия по случаю Дня города и Дня республики. Предвкушаем большой праздник и сегодня тоже очень активно гуляем и отлично проводим время.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.

0: реклама на Бим-радио.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Мама, а тетрадки уже приехали?
9: Пока нет. Доставка задерживается.
8: А рюкзак?
9: Еще в пути.
8: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
10: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
0: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
0: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
12: А вы продаете рекламу?
13: Нет, просто даем послушать.
12: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза. Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

Доброго дня, в Казани 11 часов. Блогер Татьяна Кузнецова рассказала о том, что есть в нашей речи слова и выражения, которые выдают возраст, они звучат старомодно. Какие примеры приводит в своей статье Татьяна Кузнецова? Давайте мы сейчас посмотрим. Например, расфуфырилась. Расфуфырилась – это, в общем-то, не комплимент даже. Произошло от устаревшего глагола «фуфыриться», который означал «сердиться», «дуться», «привередничать». «Фуфыря» – это капризный человек. Вообще сам глагол никуда не исчез, но если вы говорите так, вот по словам Татьяны Кузнецовой, можно понять, сколько вам лет. Где-то 50 с плюсиком. Дальше, опять 25. Вот это выражение тоже называет она старомодным. «Мариноваться» в значении «ждать, тянуть время, задерживать». То есть, например, начальник вызвал на 5 минут и мариновал меня почти полчаса. Или же слово, например, «драпать». Тоже употребляется очень часто в значении «поспешно отступать, бежать». Или вот как Игорь Корнелюк поет «клёво». «Живу я клёво, так что ж такого?» Если у вас есть в речи такие слова и выражения, может быть, ваши дети говорят, а что это вообще означает, что это за слово такое? И вы начинаете им объяснять. Напишите нам, пожалуйста, что употребляете в своей речи. +7 92 72 42 102 8.

0: Иди уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: наслаждайся. Сбим радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Русской литературы.
1: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Саундтрек на Бим-радио.

0: А ну, избушка, повернись к лесу передом, к рыбану задом, рыбану задом.
1: Берите сами, ладите в сами.
2: А я все равно не рассмеюсь.
0: Давай!
3: Рубрика «Саундтрек» на Бим-радио. Сейчас мы с вами послушаем песню из советского музыкального телефильма. Вам нужно будет угадать, его вспомнить, отправить название в Макс на наш номер +7 92 72 42 102 8. Ну, например, пусть седьмой правильно ответивший слушатель у нас сегодня станет обладателем подарка от Бим-радио. Я напомню еще раз, слушаем саундтрек, угадываем фильм, отправляем название только в Макс на номер +7 92 72 42 102 8. Уверена, что помните, знаете, все у вас зафиксировано, поэтому приступаем к прослушиванию.

Всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся, не впопад.

0: на БИМ-радио.
1: А ну, избушка, повернись. К лесу передом, к хлебаду задом.
2: Волшебно, просто волшебно. Ну что ж, мы с вами оказались в гостях у сказки и вспомнили приключения Буратино. Это был великолепный роман с черепахи Тортилы в исполнении Рины Зеленой. Ну а сам фильм просто бриллиант, бриллиант нашего советского кино. Ему, кстати, 50 лет. Уже фильм в 2022 году был отреставрирован, и его можно пересматривать и пересматривать всей семьей. В ролях Дима Иосифов, Николай Гринько, Владимир Этуш, Владимир Басов, Елена Санаева, Ролан Быков, Рина Зеленая, Таня Проценко и другие замечательные артисты, композитор этой картины Алексей Рыбников. Большое спасибо всем, кто правильно ответил на данный вопрос. Так, и вот я вижу, что сейчас я вам все расскажу, все покажу. Друзья, Николай является победителем данной игры. Николай Владимирович, да, потому что вот посмотрела, Николай Владимирович у нас регулярно и с удовольствием, но не чаще одного раза в месяц, как и положено, выигрывает. Вновь поздравляем.
1: Эх, молодежь пошла, чему вас только учат?

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что температура минус 40 градусов по Цельсию точно равна температуре минус 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, в которой две этих шкалы сходятся.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

«Сканавто». 8-843-230-30-30. Цена на танк 300 в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Поговорим о погоде, чем она сегодня нас сможет порадовать. За окном плюс 16, сегодня максимально это 18-19 градусов тепла. Как в Казани, где не ожидается осадков, в Нур-Лате будет от 15 до 18 градусов. В Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске максимум это тоже 17 градусов. Ну и переменная облачность без существенных осадков. Сегодня будет в Бугульме, Лениногорске, Альметьевске, Заинске и Ознакаево. Всем отличного выходного дня.
7: У природы нет плохой погоды.

0: Любимое радио. Первое в Казани.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гум-гум-гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Казани совсем скоро, в День Республики, на маршрут выйдет ретро-троллейбус ЗИУ-9. Если посмотрите на картинку, то вы очень легко вспомните эту модель. Раньше вот только такие троллейбусы у нас передвигались. На маршрут номер 2 выдвинется данный ретро-троллейбус, и будет он возить абсолютно бесплатно пассажиров с 10 утра до 22.00. Восстановили данную модель сотрудники метроэлектротранса, полностью обновили кузов, салон, электрику и механику. И вот теперь живая легенда появится на улицах нашего города.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

11:54. Я вам тоже, друзья, скажу goodbye. До новых встреч в эфире. С вами была Елена Медова. Я желаю вам добрых и приятных выходных. Они нам даны для того, чтобы мы с вами отдохнули, для того, чтобы немного замедлились, чтобы вдохнули полной грудью этот уже прохладный воздух и сказали лету спасибо. Да, говорят, что такой ритуал прощания тоже обязательно нужно произвести. Желаю вам отличных выходных и легкой, красивой наступающей осени. В эфире с вами остается очаровательная Алиночка Поспелова. Ну, а я, Елена Медова, прощаюсь. До встречи. Пока.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: и уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. ОФБ-клуб-бим-ОГРН-118-169-0-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
3: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем».
2: 16+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Бим-радио.
1: Привет, дорогой радиослушатель. Желаю тебе прекрасной субботы, заряженной на успех и на классное проведение времени. А сегодня будет музыкально, познавательно, интересно и в какой-то мере даже будет какой-нибудь интересный исторический факт. Вот так вот, да, сегодня познавательная суббота. Желаю всем чудесного настроения.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: 94.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио.
1: Пройдемся по хорошим, добрым новостям. Вот такая история интересная попалась мне. Дальнобойщик подобрал раненого котенка на трассе и 17 часов вез его до ветеринаров. Мужчина не смог проехать мимо и забрал малыша в кабину и всю дорогу до клиники держал курс на помощь. Врачи взялись за пациента, и котенок быстро пришел на поправку. А финал у истории еще теплее, потому что водитель решил забрать раненого котенка, спасенного, к себе домой. Вот такая добрая, теплая история. Я знаю, что у нас слушают дальнобойщики, и если вы в числе тех, кто помогает вот таким вот нашим пушистым младшим братьям, то вы просто замечательные золотые люди. Цены вам нет. Вот так.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся, кто куда.
1: Лето на любимой волне.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
4: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
7: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
9: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно.
10: Всех, кому скоро в школу.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
7: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
9: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Бим Радио.
1: Ну что, признавайтесь, кто как проводит эту субботу. Вот, например, Эдуард делится с нами фотокарточками с теплохода и говорит, что вот они вчера уехали из Казани на теплоходе на, так получается, Михаил Кутузов с 28 по 30 число. Ой, здорово, я всегда мечтала вот так вот на теплоходе прокатиться. Это, наверное, очень увлекательно, тем более еще 2 дня. Присылает нам тут фотокарточки, делится. В общем, передает всем привет. Кстати, если вдруг вы тоже хотите поделиться, чем вы сейчас занимаетесь, как проводите субботу, вы можете написать нам сообщение в Телеграм или в Макс по номеру 8-92-72-42-102-8. Обязательно прочитаю в эфире ваши сообщения и передам приветы, которые вы, может быть, захотите кому-то передать. Может быть, чем-то хотите поделиться интересным. Поделитесь на весь Татарстан. Так что давайте, пишите ваши сообщения. Хотя, может быть, вы весело проводите субботу и вам не до сообщений. Это тоже очень хорошо.

0: Бим Радио.
1: Послушайте, какая интересная новость вышла. Диетическая кола помогла пациентке из США избежать полостной операции, растворив плотный комок из непереваренной пищи и в ее желудке. А проблема была в том, что женщина около месяца страдала от сильной боли в животе и тошноты. Врачи обнаружили в ее желудке твердое образование, которое могло появиться из-за приема препаратов для похудения. Да, вот, в общем, увлекалась. И вместо хирургического вмешательства в медики назначили пациентке пить по 1,5 литра диетической колы в день. Дозировку снизили из-за сопутствующего диабета и личных предпочтений женщины. А какой результат? А результат поражает. Уже через 2 суток утихли боли, а повторное обследование показало, что инородный пищевой комок полностью растворился. Вот так. Кто-то моет кока-колой унитазы, кто-то пьет ее для растворения всяких комочков, кто-то еще как-то использует кока-колу. Вот такой вот случай получился. Но тоже хочу сказать, что самолечением не занимаемся, да, если у вас боли в животе, колу не бежим литрами скупать, не пьем, а сначала обращаемся к специалисту.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Не могу дождаться свидания.
3: Не могу дождаться спектакля.
4: Не могу дождаться тренировки.
5: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: Гум, гум, гум. Только гум.
8: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
9: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
10: Свет, ты определилась?
11: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
10: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
12: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.
1: BIM-радио. Первое в Казани.

0: Радио.
1: Спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Номер телефона 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО Т-банк. Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. И обязательно, друзья, мы сейчас с вами поиграем в этот наш спецпроект и разыграем сертификат в развлекательный центр. Поэтому готовьте свои телефоны и пересылайте нам правильные варианты ответов в наши мессенджеры, а именно в Макс. Буду ждать ваши правильные ответы именно там. И что хочется дальше сказать. Мы с вами сейчас проедем по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми и раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегните ремни, поехали! Итак, вопрос. Это одно из самых красивых зданий исторического центра Казани. В середине 19 века на Грузинской улице появилось великолепное трехэтажное строение с потрясающими залами, холлами и парадной лестницей, общей площадью более 5000 квадратных метров. Бальный зал вмещал около 800 человек. В здании были столовые, буфетная, гостиные, клубные комнаты, еще библиотека, канцелярия, кабинет преподавателя. Главный бал года до революции проходил именно здесь. Это современная история. Сейчас здесь проходят официальные встречи, торжественные мероприятия и выставки. Что это за здание? А вот и варианты ответов. Это может быть Казанская ратуша, бывшее дворянское собрание, а может быть это Национальная библиотека, бывший Ленинский мемориал, или, может, это Государственный музей изобразительных искусств, усадьба Сандецкого. Итак, друзья, какая именно это у нас историческая, получается, ну, нет, неправильно сказала, какое это историческое здание? Еще раз, Казанская ратуша, Национальная библиотека или Государственный музей изобразительных искусств? Жду ваши ответы в Максе. И вот вижу уже очень-очень-очень много правильных или не совсем правильных ответов. Ну, а выберу я рандомным образом какого-нибудь человечка. Так. Ага. Так, а вот я и выбрала. Это правильный ответ. Казанская ратуша, бывшее дворянское собрание. Как же иначе? Вот такой вот у нас правильный ответ. Теперь вы знаете немножечко больше, а я поздравляю Михаила, нашего слушателя, и отправляю ему смайлик, чтобы он понял, что это именно он победил. Но остальных я поздравляю с участием, зато вы проявили свои навыки, свое познание Казани. И, кстати говоря, очень многие были правы. Ну что ж, поздравляю всех с конкурсом, а Михаила поздравляю с выигрышем сертификата в развлекательный центр. Всем хорошего дня!
1: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: радио.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бим Радио.
1: В Казани 13 часов. Солнышко, суббота, в конце концов. Ну, что еще вот нужно для счастья? А, точно, любимое радио. А мы тут как тут.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: В моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Бим-радио.
1: Всего 2 дня до конца лета. И снова в школу, снова в институт, снова на работу. А лето, кстати, не все рабочие часы в этом году отработало. Так что ждем его осенью на отработку, да, в виде бабьего лета. А то этим летом было иногда больше похоже на октябрь.
2: Летнее настроение с Бим-радио.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Собеседование при приеме на работу.
2: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
1: В словах? Ну, я приготовила танец.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78.

Кстати говоря, скоро у нас будет игра, и мне для этой игры нужен участник. А поучаствовать в этой игре очень просто. Нужно позвонить нам на студийный номер 292-102-8. Жду ваших звоночков, будем с вами играть. Еще раз повторю, номер 292-102-8. Звоните, и скоро мы с вами попадем в эфир.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».
1: А у нас спецпроект «Бодрый старт» с Мартином на БИМ-радио. От Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам, тем самым отборным и полосатым семечкам с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это уже не только семечки и снеки. У бренда есть своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно взять с собой на работу, тренировку или прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки, когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусного. Так что мой набор теперь выглядит просто. Семечки или снеки, и от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. А если раньше вы не знали от Мартина только, точнее, если вы раньше знали Мартина только по знакомым семечкам, присмотритесь к полкам повнимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там еще просто не замечали. А мы прямо сейчас, благодаря этой замечательной компании, поиграем в игру и разыграем кое-что интересное. У нас уже есть первый дозвонившийся. Алло. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Как проводите субботу?
2: Приехали на тренировку к сыну.
1: Очень здорово. А чем занимается?
2: Хоккеем.
1: Хоккей. Ой, как здорово. Очень-очень интересный вид спорта. Итак, вы готовы поиграть?
2: Да.
1: И хорошо, сейчас я задам вам вопрос. Послушайте внимательно. Откуда добывается чистейшая вода Мартин, защищенная от внешних воздействий самой природой? Вариант А. Из городских водопроводов, из глубокой артезианской скважины или из открытых лесных озер? Итак, откуда же у нас берется чистейшая вода Мартин, защищенная от внешних воздействий?
2: Что-то с артезианской.
1: Так, вариант Б. Артезианская?
2: Да.
1: Хорошо. И это правильный ответ. Вы
2: Ура!
1: Победили. Поздравляю вас.
2: Спасибо.
1: И вы победите. Вы, как победитель, получаете фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Не бросайте, пожалуйста, трубочку. Мы с вами сейчас
2: Спасибо.
1: Обсудим. А может быть, вы хотите передать кому-нибудь приветы?
2: Я хочу передать всем казанцам привет. Поздравляю с таким солнечным, ярким днем. Получается, суббота последнего лета, да, у нас? Вот. Желаю всем хороших выходных.
1: Отлично.
2: Отдохните перед школой все.
1: Да, здорово. Спасибо вам большое. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
2: Спасибо.
1: Мы сейчас с вами поговорим.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Знаете ли вы, что молочный шоколад был создан швейцарцем Генри Нестле? Он просто добавил сгущенное молоко в смесь для приготовления шоколада.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
6: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
7: Реклама на БИМ-радио.
8: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
9: Отец, чем будем новую беседку красить?
10: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
9: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
11: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Буквально через несколько дней остались считанные дни до школы, до 1 сентября. И вот, вспоминая школу, конечно, я давно ее окончила, но я вот, вспоминая школу, окунулась в прошлое, и вдруг в голову пришли ассоциации. Школа, столовая, мальчишки, косички, фартуки и, конечно же, школьные клички. Признавайтесь, делитесь, у кого какие клички в школе были. Вот лично у меня, мне вот досталось из-за моей фамилии. Поспелова, да? Ну что здесь еще можно? Тут очень много можно. И вот наш Поспел везде пострел. Вот так вот надо мной мальчишки смеялись. Ну да, логика там немножко отсутствует, но зато весело им было. Поспел. А у тебя там, ты вот там поспела? А ты это такая вот вся поспела? В общем, надоели мне порядком в школе. Я плакала, хотела фамилию сменить, но сейчас я ее очень люблю. Расскажите, какие клички в школе были у вас и почему? Обязательно вот саму кличку и объяснение, почему именно так вас называли. А может, у вас кличка и без объяснения была. Вот очень-очень интересно. Давайте пишите свои сообщения к нам в Макс или в Телеграм по номеру 8-92-72-42-102-8. Повторю еще раз для тех, кто не успел. 8-92-72-42-102-8. Поделитесь своими школьными кличками. Вспомним это время, окунемся в ностальгию. Ну а Поспел везде пострел переключает дальше. Жду ваши сообщения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гум-гум-гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Скоро кому-то в школу, и поэтому я решила вспомнить прошлое и откопать в чертогах разума клички, которые мы давали друг другу в школе. И попросила слушателей поделиться кличками, которые им давали в школе и почему. И я, кстати, до сих пор жду ваших ответов. А вот что уже там тут прилетело. В школе я был жиртресом и сидел за одной партой с Дрищом. Так вот, он был Тимон, а я Пумба. А потом он стал Штакетом, а я Кабаном. И, кстати, человек так и записан. Кабанчик. Вот. Смотрите, кличка добралась до человека, точнее, не добралась, а была с ним на протяжении всей жизни, и вот так. Ну, кстати, я свое прозвище тоже использую во всяких там почтах и так далее. Так, еще что мы тут можем прочитать. Меня называли колбаса, потому что родители мне всегда клали бутерброды с колбасой. При этом все одноклассники, как голуби, толпились возле меня, говоря: «Дай кусочек!» О, как чайки. А колбаса в итоге вот у нас получается Оля. Регина пишет: «Здравствуйте, меня в школе называли Шостакович, как композитора, а это не потому, что я любила музыку, просто моя фамилия была Шостакова. Вот так меня и дразнили мальчишки. Вспоминая это, я думаю, какая же я была глупая. В институте я уже с улыбкой смотрела на это, когда меня так называли». Вот, еще нам пишет Ленар: «В школе я был маленький, потому что в классе был самый мелкий, сейчас нормальный. Так, а кличка-то какая? Мелкий? Шкет? Как в итоге?» Ну, в общем-то, главное, что вы сейчас уже другого роста. Ну и что еще можно тут добавить? Кстати, я вспомнила, вот у меня был одноклассник по фамилии Салахов, и поэтому все называли его Сала. Вот так вот, не особо сильно мы прям оригинальничали, просто услышали фамилию, пару букв поменяли, и получилось у нас кличка на всю жизнь. И вот еще от слушателя сообщения. «Знаете, когда тебе 40, а тебя в школе звали просто Рыжий, это становится уже теплым воспоминанием. Я до сих пор Рыжий, а это моя фишка». Очень здорово. Кстати, быть Поспеловой тоже моя фишка. Только вот с фамилией я немножечко не коннекчусь и не соответствую, потому что часто опаздываю.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Почитаем еще пару комментариев по поводу школьных кличек. Итак, тут вот такие сообщения. В пятом классе я пару раз подряд наябедничал на своих одноклассниц, с которыми мы имели некую вражду. Ну и как бы дружили. И мне пришлось пару недель отходить с прозвищем «шестерка». Это было в самом начале первой части. Но все мы когда-то были шестерками какое-то время. Ничего страшного. Так, еще у нас какие тут. Вот, пишет нам Ольга. В пятом классе я должна была участвовать в КВН на 8 марта. У меня была роль тещи. Многим очень понравилось, как я ее играла, и мне говорили, что я сильно вжилась в роль. С тех пор мое главное прозвище – теща. Осталось только стать настоящей тещей, и тогда это будет прям пророческая кличка. Итак, еще посмотрим, какие тут комментарии есть. Вот. Меня звали Крот, потому что я в пятом классе читала в литературе какую-то сказку, и там был персонаж Макрот. А у меня фамилия начинается на Мак. Так случилось, что сперва я стал Макрот, а потом превратился вообще в крота. Сидел за одной партой с клопом. Вот, были вдвоем двумя местными комиками. Крот и Клоп. Вечно ерунду морозили какую-то. Вот так. Если вдруг вы вспомнили свою школьную кличку и сейчас хотите поделиться своими сообщениями с этими кличками и историей этой клички, то я с удовольствием жду ваши сообщения к нам в Макс, в какой-нибудь мессенджер или в Телеграм. Очень сильно жду. Хочется послушать, какие бывают клички. Ну, кстати, клички не всегда в школах бывают хорошими. Бывают и травмы на всю жизнь. Вот у меня, по-моему, была травма на всю жизнь, но как-то потом я ее переработала, да, я в этом мире абсолютно, мне этот мир абсолютно понятен. Я ищу только одного, вот, и поэтому все нормально. Но хочется, конечно, чтобы дети были добрее и нежнее друг к другу. Ну, а мы продолжаем.
0: Проведи уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800 0+.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Продолжаем тему школьных кличек. Еще немножечко почитаем ваши сообщения. И вот пишет, Бабай нам пишет. Привет, Алина. У меня, когда родился внук, все друзья начали называть его Бабаем. Ну, по-татарски дедушка. Наверное, в Татарстане не нужно это объяснять. Но на всякий случай мы поясним, что это значит дедушка. Вот так вот. Только родился, а уже Бабай. Представляете, до чего дошло. Итак, Мария пишет. Меня в школе называли Шишка, потому что Шишкина была моя фамилия. Ну, прям вот все в стандарт. Того, как создаются школьные клички. Ландыш пишет. Привет, любимое радио. Копаю огород с детьми. Вспомнила свое прозвище в школе. Мафейник-кофейник. От слова мафия. Нас в семье было четверо детей. Как-то в классе, в 8-9 в 90-х, мой одноклассник сидел на задней парте и запел песню «Мама-страховщица, папа-охранник». Я встала и дала ему пощечину. Запомнилась на всю жизнь. Как к директору не вызвали? Вот такая история, да. За некоторые клички и издевки можно было получить. А что? А что? Правильно. Ну, хотя насилие я не одобряю, но тут все за дело. Но если еще кто-то хочет поделиться своей кличкой, то буду ждать ваши сообщения. А если кличек больше никаких не поступит, то продолжим другую тему.
2: Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 2010 году в Китае была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней, а всего затор длился почти 10 суток. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции в Пекин в сочетании с автодорожными работами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: До конца августа в «Канавто» новый «ГАК GS4» от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Бим-радио.
5: А у нас вот-вот ворвется в эфир моя любимая песня. Такая рубрика, когда звонит слушатель и заказывает то, что ему нравится. Поэтому сейчас объявляю старт этой самой рубрики. Пожалуйста, звоните нам в студию, и обязательно первый дозвонившийся будет приглашен в эфир. Поэтому жду ваших звонков. А пока давайте послушаем музыку.

0: моя любимая песня.
1: Итак, у нас уже есть первый дозвонившийся. И я приглашаю вас в эфир. Алло.
2: Алло.
1: Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
2: Алексей.
1: Алексей, приятно познакомиться. Как проводите субботу? Расскажите, как дела?
2: Дела нормально, но с субботы я работаю.
1: А, работаете. А кем работаете, если не секрет?
2: Грузчиком.
1: Ой, наверное, тяжело вам сейчас. Ну, желаю вам очень много сил. И какую песенку вы хотите заказать?
2: Иси-диси.
1: Ага, все так. А какую?
2: Блэк-бэк, если правильно.
1: Ага, поняла. Все, найдено, вставлено. А теперь, может быть, хотите передать кому-нибудь приветики?
2: Хочу передать вам привет, Бимадио.
1: Спасибо.
2: Вот. Каждый день вот вас слушаю. Вот. Привет своим родственникам, родителям. Вот. И наступающим вам праздником.
1: Да, вас тоже.

Поздравляю с наступающим праздником, с Днем Республики Татарстан, да? И у нас тут День города еще. Ну что ж, желаю вам легких погрузок, чтобы легко день шел и чтобы у вас было очень-очень много сил. Ну а вам сейчас включаем вашу песенку по заявочке, чтобы она придала вам энергии. До свидания, Алексей!

0: Бим-радио.
1: А у нас тут пишет Эльвира сообщение. Поздравляю с наступающим праздником, с Днем Республики Татарстан. И вас, Эльвира, поздравляю с этим прекрасным надвигающимся праздником и всех-всех слушателей Бим-радио. Итак, что у нас вообще 30 августа, то есть завтра? А завтра у нас не только День Республики Татарстан, но еще и День города. В этот день два этих праздника объединили. И объединили это все под общим лозунгом «Татарстан влюбляет», «Казань влюбляет». Вот такая. И праздничная программа охватит исторический центр, набережные, парки, общественные пространства города. Жители и гости Казани ждут концерты, театральные постановки, фестивали национальной татарской кухни и спортивные события, маркеты и разное-разное прочее. Очень-очень, в общем, много мероприятий. В интернете, кстати, есть подробные таблицы с тем, что и как будет проходить. А начало всего этого торжества начинается с 10 часов. Прямо с 10 будем уже как бы с вами тусоваться. Так что кто рано встанет, тот может уже и вот начать, в принципе, бегать по всем этим площадкам. А их много. Что-то у нас находится в парке Урам, что-то в парке Елмая, что-то в театре, около театра Тинчурина, что-то возле Казанского ипподрома. Там, кстати, будет конно-спортивный праздник со звездами даже. Интересно, какие там звезды. Так что обязательно можно посетить. Это интересно, посмотреть на лошадей. Еще возле центра семьи Казани будет большой фестиваль. Ой, ну, знаете, перечитать все это, вот это часа не хватит. Поэтому вам нужно просто взять себя в руки, всех своих близких, и идти на завтрашний день города и День Республики Татарстан. Я тоже, кстати, обязательно схожу. Тем более, что выступает у нас Ума Турман. Они хедлайнеры вечера. В 9 часов в центре семьи Казань будут выступать. А в 10 часов вечера будет праздничный салют. Вот, ну что, встретимся на дне города.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Гум, гум, гум. Только гум.
8: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну что, а мы с вами дождались, знаете чего? На набережной Нижнего Кабана завершилось благоустройство третьей очереди. Вот так здорово, надо будет сегодня обязательно пройти и прогуляться. Сегодня прям вот это произошло, пару минут назад открылся обновленный участок на набережной озера Нижний Кабан. Первый этап третьей очереди охватил последнюю неблагоустроенную часть береговой линии нижнего яруса протяженностью 1,5 километра. И, в общем-то, там высадили, знаете, 92 тысячи растений, в том числе 504 дерева, более 13 тысяч кустарников, 10 тысяч многолетников и цветов. И, в общем, ой, чего только не высадили там. Наверное, надо будет прийти и сорняки полоть. Ну, когда делать будет нечего. Так, ну и что там еще? Новая смотровая площадка с деревянным настилом рассчитана на 1250 человек. Она станет дополнительным местом для городских мероприятий и позволит увидеть театр имени Камала и будущий фонтан. Вот, такие дела. Набережную достроили. И мне кажется, это значит, что вот сейчас солнышко как раз светит, нужно собраться обязательно и пойти гулять на эту набережную, посмотреть, купить кофе и булочку можно какую-нибудь. И вот так прохладный ветерочек обдувает ваше лицо, солнышко при этом обогревает ваше лицо, и все так приятненько, и кофе, и булочка, ну или какие у вас там предпочтения по еде. Ой, хорошо. Я, наверное, знаете, прям после радио, вот сейчас у меня эфир заканчивается, и я пойду, и я возьму кофе и булочку, и вот так вот присяду на новой набережной и буду любоваться. Ой, как хорошо, ой, замечательно. Ну, а мне кажется, уже даже и пора прощаться. Вот так у меня заплетыка языкается, потому что я не думаю об эфире, я думаю только о булочке, о кофе и о набережной. Ну, что ж, а я желаю вам хороших выходных. Ой, чуть не подавилась, знаете, я уж все здесь расплываюсь. И замечательное настроение. Завтра все-таки у нас праздник в городе. Все будут празднично, нарядно тусоваться, смотреть концерты и так далее. Поэтому вообще замечательные выходные в этот раз выдались перед летом, да? Да, погода тоже, вон, солнышко нам немножечко подарило. Ну, а дальше меня сменит Сергей Филиппов. Вот такой замечательный человек. Ну, а я отправляюсь в путь. Всем пока, всем до свидания, хорошего вечера, хорошей жизни. Ой, ну все, не могу от вас оторваться. А, кстати, если вдруг вам нечего делать и у вас есть время, будем очень признательны, если вы оставите нам отзыв в Яндекс.Картах или на 2GIS. Очень будем признательны и благодарны. Ну все, а теперь точно. Пока-пока.

0: Третий уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Пим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Более клуб Бим. ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
4: Представьте. Жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан, всем огромнейшее здравствуйте, наконец-то суббота, и, кстати, это последняя суббота лета, но она к нам пришла и даже радует нас довольно-таки хорошей погодой. В студии субботнее шоу, с вами здесь я, Сергей Филиппов, и в ближайшие 4 часа мы обязательно обсудим все, что происходит в мире, вернемся назад в прошлое, дадим советы в рубрике «Советчики», ну и, конечно же, будем слушать замечательную музыку, разыгрывать призы и подарки, в общем, все как всегда. Вот такая вот у нас намечается интереснейшая суббота. Плюс 7 9 8 2 42 102 8, это наши мессенджеры. Расскажите, как вы вот решили провести последние летние выходные, куда-то отправиться, или, может быть, считаете, что самое время посидеть дома, ведь скоро уже осень. Пишите.
2: Ветер гонит пыль, подними стекло,

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вдруг вспомнил, сколько мне лет, и был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
2: Опа! Опа! Все у Сепелявых!
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: Едва заслышав эту мелодию, понимаешь, что пришло время поздравлять именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 29 августа. Но перед тем, как мы перейдем к нашей группе Бимрадио Казань ВКонтакте, позвольте напомнить вам, что вы всегда можете заказать личное, индивидуальное, частное поздравление для своего именинника. А сделать это очень просто. Позвонить по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням, и наши менеджеры вам все подскажут, обо всем расскажут. Да, эта услуга платная, но это того стоит. Потому что эмоции на лице вашего именинника, когда он услышит поздравление, которое фактически адресовано всему миру. Вот я думаю, что эти эмоции невозможно никак повторить и ни за какие деньги не купишь. Ну, а мы переходим, собственно, к поздравлениям. Сегодня свой день рождения празднуют Аида Валиулина, Алина Нигматулина, Анастасия Урлова, Диляра Галиева, Азиз Бердикулов, Эдуард Хайрулин, Лена Чернова, Галина Баканова, Ксения Косарева, Руслан Рахимов, Вильдан Асадулин, Павел Дмитриев и Андрей Кул. Лагин. Поздравляем! Поздравляем от всей души, от всего сердца и желаем самого-самого лучшего в вашей жизни. Конечно же, Бимрадио вас поздравляет, как и всегда. Вот день рождения — это такой праздник, чтобы все у вас получалось и все удавалось. С днем рождения!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Хидэкити Миядзаки, житель страны восходящего солнца, прославился не только тем, что ему удалось преодолеть столетний возрастной рубеж. В день своего 105-летия он пробежал 100-метровку за 42 секунды. А это суперрезультат возрастной категории от 105 лет. Невероятный дедушка попал в книгу рекордов Гиннесса. Примечательным является то, что средний возраст японцев повышается с каждым годом. В Японии живут свыше 10 миллионов людей возрастом за 80 лет. 65 тысяч таких граждан успели благополучно отметить столетие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Пятнадцать часов 23 минуты и 30 секунд. Ну что ж, действительно, суббота такая получается достаточно выходная сегодня. Вот Сергей написал нам, с моря написал, говорит, отдыхаем тут на море, слушаем БИМ. Погода плюс 32 градуса. Я вам завидую на самом деле, потому что вот так вот провести замечательную субботу, последнюю субботу августа, последнюю субботу лета, да еще и на море, где плюс 32. Ну, по-моему, просто замечательно. А Дима написал нам, говорит, что гуляет. Погода клевая. И действительно, вот фотографии прислал с новой части набережной Кабана. Вот там вот действительно все выглядит очень-очень классно. Если еще не сходили, можно вот уделить время в эту субботу или воскресенье и там прогуляться. Потому что, ну, можно и на море, а можно и в любимом городе отлично проводить время. Вот различные виды отдыха могут быть не всегда полезны, скажем так. Новость у нас пришла из ЮАР. Южноафриканской республики. Юный житель Кейптауна после школы должен был зайти в парикмахерскую, где работает его отец, после чего вместе с родителем отправиться домой. Но 9-летнему мальчику не хотелось скучать в парикмахерской, ожидая, пока папа закончит работу. Он решил по дороге заглянуть в библиотеку. Однако тишина и спокойствие библиотечных стен подействовали на любителя книг столь умиротворяюще, что он задремал. В 16 часов библиотека закрылась, и сотрудник, даже не заметив маленького Соню, запер его внутри. Около 6:45 вечера мальчик проснулся и понял, что стал пленником знаний. Он принялся колотить в окна, и, к счастью, его заметил случайный прохожий. Библиотекаря вызвонили, и он вернулся и выпустил ребенка. Мальчик счастливо соединился с отцом, который к тому моменту чуть с ума не сошел от тревоги. Курьезно, что папа заранее просил сына идти напрямую к нему в парикмахерскую и не заворачивать библиотеку, как будто знал, что это случится. Но тяга сына к чтению или ко сну оказалась сильнее родительских наставлений. Вот, в общем, если вы отдыхаете и задремали где-то, убедитесь, что вы не в закрытом пространстве, и вас оттуда не придется вызволять.
3: Реклама на БИМ-радио. Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
5: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мы продолжаем наше путешествие по различным странам и новостям со всего света. И следующая вот новость пришла к нам из провинции Сонгхла в Таиланде. Как говорится, на дорогах разное случается. И много чего может неожиданно вызвать аварию или перегородить дорогу. Так вот, полицейские, собственно говоря, в Таиланде там преследовали подозреваемых. И убедились, что служба может сопровождаться самыми неожиданными моментами. Например, вот погоня прервалась из-за того, что на дорогу неожиданно выбежало стадо, на удивление, резвых коров. Животные заполонили все вокруг, и продолжать преследование не представлялось возможным. Если поначалу могло показаться, что коровы помешали правосудию, но нет, наоборот, помогли. Перекрыв дорогу, они отрезали подозреваемым путь отступления, так что их благополучно задержали. Впрочем, вряд ли коровы задумывались о том, помогают они или создают помехи. Они даже и не поняли, что стали главными героями полицейской операции. Животные просто были уверены, что эта дорога принадлежит именно им. Вот так действительно едешь, едешь совершенно спокойно, а потом какие-то коровы преграждают тебе дорогу. И не объехать, не обойти. Вот так вот. Бывает, бывает. Таиланд нас тоже в этом плане радует.

сверху никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Вот не думал я, что следующая новость, которая связана с Индией, не будет связана с коровами. Вот, однако же, это была новость из Таиланда. Ну вот в Индии, например, с искусственным интеллектом у нас, оказывается, все очень и очень хорошо. Потому что, выйдя из храма, житель Индии понял, что попал в сложную ситуацию, связанную с поиском обуви. Шубханг Буркар, так зовут его, как положено перед входом в храм, снял свои сабо. И на выходе ему оставалось лишь любоваться на море обуви, оставленное другими верующими. Было совершенно непонятно, как отыскать свою, собственно, обувь в этой огромной куче. Но Шубханг пришел к остроумному решению проблемы. В его телефоне имелась фотография с собой, и снимок этот он загрузил в чат GPT. Дальше мужчина загрузил несколько фото россыпи обуви перед храмом и попросил искусственный интеллект найти в этом хаосе его потерянные сабо. Удивительно, но ИИ через некоторое время справился с задачей и указал хозяину, где именно валялась его собственность. Отныне Шубханг один из тех, кто уверен, что современные технологии делают жизнь проще. Вот это, конечно, смекалочка. Не могу найти туфли, адептика. Попросим помощи искусственного интеллекта. И действительно, помог и нашел. Но мне кажется, что если бы он, например, их подписывал как-то или повесил на веточку дерева, там, знаете, скрипив веревочкой, то не пришлось бы и к помощи искусственного интеллекта прибегать. Вот такие вот лайфхаки вам, Шубханг.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: От поиска обуви с помощью искусственного интеллекта к поиску китов. Перемещаемся мы с вами в Соединенные Штаты Америки. И некий турист, который приехал в Нью-Бедфорд в Массачусетсе в США, посетил музей, который называется New Bedford Whaling Museum, надеясь полюбоваться китами. Ну, whale — это кит, соответственно. Он подумал, что там, наверное, киты плавают, да. Вот только никаких живых китов мужчина не увидел. Рассердившись, он оценил место на одну звезду и написал отзыв в интернете, что это худший океанариум в мире. Но проблема-то в том, что данное заведение вообще не океанариум, а музей, посвященный китобойному промыслу. И, соответственно, максимум, что он мог там увидеть, это скелеты да всякие орудия, посвященные, собственно говоря, этому виду охота-рыбалки. Вот так вот можно его назвать. Сотрудники музея, правда, не стали обижаться, а вместо этого принялись продавать сувениры, украшенные той самой фразой. Недовольство посетителя превратилось в удачный маркетинговый ход, ведь спрос на новую продукцию необычайно велик. Так что обиженный турист, сам того не ожидая, сделал музею неплохую рекламу. Впрочем, рейтинг музея в интернете и раньше был хорошим, 4,8 звезд из 5. Но сейчас, мне кажется, станет еще лучше. Да и дела у них тоже пошли в гору. И, возможно, многие подумали, а не сходить ли в такой интересный музей, который вот продает классные сувениры. Да, я бы сходил. Был бы я в Нью-Бедфорде, Массачусетс.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
3: для детей. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
6: ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио первое в Казани. Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто 8-843-555-5555. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года ООО «Т-Банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Ну, прямо сейчас... Мы с вами сможем открыть Казань с, возможно, неожиданной стороны. Я задам вам вопрос, а ответ все присылайте нам в мессенджеры +7 9 2 7 2 42 102 и 8. Ну а седьмой правильно ответивший получит от нас сертификат в парк развлечений. Открываем Казань за рулем ГАК GS4. Полный привод и 7 режимов вождения. Мы проедем по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми и раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегните ремни. Поехали. Итак, внимание, вопрос. До 1870-х годов жители Казани передвигались на конных повозках. В те времена можно было воспользоваться городским транспортом на конной тяге. Вагон по рельсам тянули лошади. Первый электрический трамвай в Казани появился 18 ноября 1899 года. Где прошел самый первый трамвай в городе? Вариант А. По улице Баумана. Тогда она называлась Большая Проломная. Вариант «Б» – по Кремлевской набережной. Или вариант «В» – по улице Вишневского. +7 9 2 7 2 42 102 и 8 – это наши мессенджеры. Седьмой правильно ответивший получает от нас сертификат в парк семейного отдыха. Где прошел самый первый трамвай в мире? Еще раз. По улице Баумана – это вариант «А», тогда Большая Проломная. По Кремлевской набережной – вариант «Б». Или вариант «В» – по улице Вишневского. Ждем ваших сообщений.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Ну что ж, давайте подведем сначала итоги нашего спецпроекта «Открывай Казань». Действительно, правильный ответ – это А. По улице Баумана, тогда Большая Проломная, прошел первый электрический трамвай в Казани. Собственно, рельсы тогда замостили прямо по булыжнику. А поскольку у вагонов конки был второй этаж, который назывался «Империал», Казань после смены конной тяги на электрическую стала единственным городом в Российской империи с двухэтажным электрическим трамваем. Как говорится, знай наших. Вот так вот. Ну а седьмой правильно ответивший на этот вопрос оказалась Гульнара. Мы вас поздравляем. Вам достается сертификат в парк семейного отдыха. Ну и, конечно же, новость у меня есть для вас, тоже связанная немного с дорогами. Дорогами, ну, правда, не на конной тяге там передвигаются. Использовав десятки тысяч монет, туристы чуть не разрушили дорогу гигантов, которая, между прочим, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Наверняка туристы, приезжающие в Северную Ирландию и посещающие дорогу гигантов, уж точно не думали, что их мелкие монетки могут нанести какой-либо ущерб. Люди запихивали денежки в щели между камнями на удачу. Вот только соленый и влажный воздух взаимодействует с металлом таким образом, что монеты расширяются внутри трещин и повреждают камни. Дорогу гигантов необходимо было спасать. Специалисты организовали масштабную чистку этого монетного апокалипсиса, в результате чего из щелей было извлечено около 10 тысяч монет общим весом 20 килограммов. Некоторые денежки вытаскивались легко, достаточно было только подцепить их щипцами или другими инструментами, но на некоторые могло уйти и по 20 минут. Остается надеяться, что туристы впредь будут искать удачу в других местах и добиваться ее другими способами. Да, действительно, вот казалось бы, ну что, монетку там в щелочку засунул, как говорится, на удачу. А вот потом приходится все это огромному количеству людей чинить, да. Ну, надеюсь, что вы не такие и нигде никакие. Камешки не воруйте с мостовых. И монетки тоже оставляйте в строго наговоренных местах.

0: Эти уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: 16:03:48. Второй час субботнего шоу торжественно открывается. Это значит, что наше путешествие назад в прошлое начинается. Сегодня год 1993. Это было 33 года тому назад. Давайте вспомним его вместе и расскажите, чем запомнился вам этот год. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну, а ваши воспоминания — это самое ценное, что у нас есть. А я, как всегда, расскажу, что тогда происходило, и как-то вот напомню вам о событиях такой давности. 33 года прошло. 1 января в новогоднем обращении президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев отметил: прошедший 92-й год был трудным во всех отношениях, но мы прошли его достойно. Во всем возобладал разум. Лидер республики заявил, что программа шоковой терапии не оправдала себя и легла тяжелым бременем на плечи народа. Ну, показательно злободневная карикатура, отражающая настроение того времени. Съезд экономистов, спикер с трибуны с пафосом заявляет: «Мы рождены, чтобы деньги сделать пылью». Высочайший инфляция стала, пожалуй, самой горячей темой 93-го года. Ну а в это же время в магазине, в фирменном магазине завода «Красный Восток» на улице Ленина, ныне Кремлевской, в Казани, поставили первый автомат с Кока-Колой. Вот так вот. Линию по производству Кока-Колы и Фанты на заводе откроют спустя 2 года, в 95-м. Удивительны все-таки зигзаги судьбы импортной газировки, казавшейся всем рожденным в СССР такой вожделенной. Ну и где она, собственно говоря, сейчас? В Альметьевске в 93-м году праздновали 50-летие большой татарской нефти. Это, по-моему, просто прекрасно. Ну а в канун Нового года глава республики Минтимер Шаймиев побывал на ярмарке, организованной на Чеховском рынке Казани с сельхозпроизводителями Апастовского района. Президент Татарстана походил по торговым рядам, попробовал продукцию, побеседовал с продавцами и покупателями. А в 2018 году новые собственники Чеховского рынка закрыли культовый для Казани объект на реконструкцию, обещая ему второе рождение. Но когда она произойдет, пока неизвестно. Впрочем, это уже совсем другая история. Давайте вспомним год 1993 вместе с вами. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. А музыка, кстати, сегодня тоже будет из года 1993-го. Я думаю, вы немного удивитесь.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 16 часов 10 минут и 48 секунд. Наше путешествие в год 1993 продолжается. И вашими воспоминаниями в том числе. Вот есть такое сообщение. Привет, Бим. В 2003 году мне было 7 лет. Я пошел в школу. Какое было время интересное. Сейчас вспоминаешь с теплотой эти годы. А в стране творилось непонятно что. И на нас отразилось тоже. А как? Это уже другой вопрос. Ну, действительно, тяжелое было время. Но, тем не менее, мы же с вами. Вот, мы же с вами здесь. Поэтому, мне кажется... Все отлично, все преодолели. 27 августа 1993 года Кабинет министров Республики Татарстан утвердил положение о государственном гимне республики. Согласно документу, гимн является символом, выражающим суверенитет республики и долг каждого татарстанца уважать его. А 30 августа на центральном стадионе эта музыка звучит публично. Третью годовщину принятия декларации о государственном суверенитете в Татарстане отмечали скромно. Скачки на ипподроме, народные гуляния и концерт мастеров искусств республики. В 93 году последний писк моды среди властной элиты Татарстана – норковая кепка. Популярность этого головного убора возникает с легкой руки президента Митимира Шаймиева. Стоило ему несколько раз появиться в ней публично, как точно такие же приобретают себе все главы районов. Кстати, точно такая же кепка появится в личной коллекции Юрия Лужкова – личный подарок мэру Москвы от главы Татарстана. Кстати, по разнарядке советских времен головной убор из норки мог носить только первый секретарь райкома партии. Руководители рангом пониже довольствовались исключительно андатрой и кроликом. В 93-м году перебой с бензином в городе – обычное явление. Очереди на заправочных станциях, водители заправляются впрок, заливая бензин в канистры на черный день. Временами в городе вводят лимит на заправку не более 20 литров для легковушек. Также с 20 мая 93-го года в Казани меняется форма оплаты публичной телефонной связи, то есть таксофонов. В городских таксофонах советские 15-копеечные монеты меняют на специальные жетоны. Помните, такие жетоны выдавленные были? Кружок с двумя желобками должен предотвратить многочисленные махинации с оплатой. Прежние таксофоны, реагирующие на вес монеты, можно было легко обмануть, засунув туда любой предмет, похожий на нее. Пуговицу, обрезок металла, даже гвоздь или шпильку. Впрочем, на каждое действие найдется противодействие. И помимо подделки жетонов, казанцы находят способы обмануть таксофоны с помощью дырочки и веревочки. Телефонное мошенничество удается ликвидировать только после внедрения таксофонов с магнитными картами. Ну а что еще из года 93-го запомнилось лично вам? Пишите +7 972 42 102.8. Ваши личные воспоминания – это самое главное, что у нас есть.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
0: Сыпеля.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
4: Ах, как...

0: радио. Первое в Казани.
1: 16 часов 22 минуты и 3 секунды, а мы продолжаем наше путешествие. Год 1993, это был уже 33 года тому назад. Чем он запомнился лично вам? Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8, это наши мессенджеры. Ну и, конечно же, есть у нас сообщения, связанные с этим годом. Но Дмитрий написал нам, в 93 году успешно поступил в университет. Эх, молодость, молодость, да, это действительно так. 33 года с того момента уже прошло, как будто бы треть жизни. Александр написал нам, в апреле 93-го года запомнился дым от пожара на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах. Мы тогда учились в 10 классе и особо не вдавались в проблему, но впоследствии она затронула весь город Набережные Челны. Вот такое вот воспоминание, действительно, пугающее, я бы сказал даже, немного. Ну, а я расскажу вам, что еще тогда происходило и у нас в городе, да и вообще в стране и мире. В 93-м году в Казани появляется первый иностранный ресторатор – Джузеппе Спарта. Немолодой сицилиец, единственный ребенок в семье, он выкупает у властей города исторический особняк на улице Ленина. Сеньор Спарта обещает накормить казанцев настоящей итальянской пиццей и спагетти. В его заведении горожане впервые пробуют традиционное европейское порционное шариковое мороженое. Бизнес при поддержке властей идет неплохо, и вскоре Джузеппе женится на татарской девушке и открывает отель. Также тогда в Казани появились аппараты по производству попкорна, ну а пакетик воздушной кукурузы стоил 60 рублей. Ходить в кино стало дорогим удовольствием. Билет стоит от 150 до 600 рублей. Ну, например, посетить родину можно было за 400 рублей, а поход в спутник на 100 рублей дешевле. Самый дорогой фильм «Голая правда», я так полагаю, 18+, идет за 600 рублей в кинотеатре «Татарстан» в 93-м году. 27 августа в Елабуге открылся единственный в России мемориальный дом-музей кавалерист-девицы Надежды Дуровой, офицера русской императорской армии, героя Отечественной войны 1812 года. 6 июля 93 года в Казани прошел концерт группы «Комбинация». Площадкой для проведения мероприятий стал Казанский цирк. Казалось бы, заурядное событие, но концерт начинался в 3 часа. В зале был аншлаг. Желающие услышать вживую хиты «Бухгалтер» и «Американ Бой», которые трубили с каждого магнитофона, заняли все сиденья вокруг манежа. Многие пришли на концерт вместе с детьми, еще не зная, что их ждет впереди. Но в перерывах между песнями к зрителям стали выходить 3 танцовщицы в откровенных нарядах. Выступление артисток специфического жанра было максимально откровенным. Из зала удивленно смотрели на происходящее дети, которые смущенно закрывали лицо руками. Но никто не ушел с концерта. Концерт, к слову, не вызвал вопросов ни у общества, ни у руководителей цирка, который тогда возглавлял заслуженный работник культуры РТ Михаил Боголюбов.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
0: В Сочи. Куда едем?
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
5: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участников в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты верно ответишь на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru, 18+, запрещено для детей. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лицов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. 1000 форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что же, прямо сейчас мы с вами дозвонимся, я надеюсь, до одного из наших претендентов-участников. Я все-таки сейчас вот набираю номер и всегда надеюсь, что возьмут трубочку. Да. Итак, ждем. Есть гудочек. Все еще гудочек. Через дни дозвонимся, будем звонить другому. Алло.
6: Давай.
5: Алло, Ленар, куда едем?
6: Как понять?
5: Не понять. Да, что ж, не получилось у нас. Ну, давайте мы попробуем еще одному человеку нашему позвонить и узнать все-таки, едет ли она в этот раз уже в Сочи. Такс. И мы набираем следующий номер. Ох ты. Давайте подскажу. Ангелина, трубочку возьмите. Есть ли у нас вызов?
7: Алло,
5: Ангелина, куда едем?
7: А, конечно, в Сочи.
5: Сочи, да, выбирай Сочи, оно того стоит. Как вы догадались, конечно, это БИМ-радио. И мы с вами сейчас уже, точнее, вы уже получили от нас гарантированный подарок из Сочи. Ну а чтобы выйти в финал, нужно также ответить на вопрос викторины. Готовы ли вы?
7: Да.
5: Да, тогда давайте я вам его и зачитаю. Какой маленький, но очень звонкий южный музыкант, так скажем, в кавычках, устраивает в сочинских парках по ночам оглушительные концерты, которые туристы часто путают со сломавшейся сигнализацией? А. Кавказская сова. Б. Цикада. Или В. Певчий дрозд. Как вы думаете?
7: Цикада.
5: Цикада, и это правильный ответ! Мы вас поздравляем, вы проходите в финал, где сможете выиграть огромное количество замечательных вариантов, крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Ну и, конечно, можете передать привет в прямом эфире БИМ-радио.
7: Да, я бы хотела передать привет нашим друзьям Альхире и Роме, которые сейчас живут в Сочи.
5: Ух ты! Мы бы как совпало-то.
7: Очень хотели бы к ним приехать.
5: Ну, я надеюсь, что у вас все совершенно получится, и теперь вот выбор, как говорится, падет на Сочи в любом случае. Еще кому-то привет?
7: Да, еще привет моему мужу и моей маме, которые сейчас отдыхают на даче.
5: На даче отдыхают. Ну, слушайте, в это время, как говорится, если не в Сочи, то на даче. Спасибо вам огромное и еще раз с победой вас. Вот так вот люди выбирают Сочи.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что ж, давайте узнаем, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 17 градусов, ясно. Сегодня осадков не ожидается, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Ну а вот уже завтра, в воскресенье, 30 августа, между прочим, у нас День Республики, День Города завтра. Утром плюс 12 градусов, днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 13 градусов, ночью плюс 8. Также осадков не ожидается. Ветер будет меняться с северо-западного на северный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха до 73%. И атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В понедельник будет, ну, примерно так же, до плюс 19 максимум градусов, а во вторник уже до плюс 22, а в среду до плюс 24. Так что, несмотря на то, что август заканчивается, лето пока с нами прощаться не хочет.
7: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
8: Should stay.

0: 16:43 45 секунд. Мы продолжаем наше путешествие назад в прошлое, год 1993. Напоминаю, у нас сегодня с вами это было, между прочим, уже сколько? 33 года тому назад. Ну и, конечно, все ваши воспоминания приветствуются. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. И вот есть такое сообщение. Привет, Бим. Мы с родителем в 93-м году переехали в Казань. Город был совсем не такой, как мы видим его сегодня. Как же хорошо, что все поменялось. Уже 33 года живу в Казани, никуда отсюда не уеду. Вот такое, ну, такое интересное сообщение. Ну а зачем действительно уезжать? По-моему, все очень даже у нас тут неплохо. Да. Ну а я расскажу вам о том, что происходило в мире тогда, в году 93-м. Чехословакия в 93-м году мирно распалась на два государства, Чехию и Словакию. Так вот. А в России, кстати, вступил в действие закон о въезде и выезде, который был принят в СССР в 91 году, но так и не реализован. Граждане России получили возможность свободно выезжать за рубеж. Это 93-й год, напомню вам. Москва и Санкт-Петербург стали самостоятельными субъектами Российской Федерации и получили статус городов федерального значения. А в США 15 января на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я серия сериала «Санта-Барбара», который, я думаю, мы все с вами помним. Даже если не смотрели, но, тем не менее, хотя бы заставочка-то помните, вот это вот арки, все открывается, открывается, и та самая та-та-та-там, та-та-та-та-там. 20 января состоялась инаугурация Билла Клинтона на пост президента США. Ну, а в Москве состоялась встреча глав государств СНГ, собственно говоря, где они подписали устав Содружества. На орбитальной станции «Мир» 25 января прошла первая в истории художественная выставка работ. А 17 февраля было учреждено РАО «Газпром». Это все у нас события года 1993-го. Хочется также рассказать о том, что собственно, была образована американская поп-группа в Америке Backstreet Boys. Я думаю, о ней мы тоже все знаем. Ну, а какие еще события этого года вам запомнились, пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Музыка сегодня тоже из 93-го года. Так что по волнам памяти продолжаем наше путешествие.
1: Реклама на Бим-радио.
2: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
1: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
1: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: 16 часов 51 минута и 22 секунды. Вот, товарищ Сухов, мимо вас не пролетит и муха. Я думаю, об этой песне все забыли лет на 30. Но мы вспомнили ее в рамках нашего путешествия в год 1993. Чем запомнился он вам? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Вот есть сообщение такое. Привет, БИМ. В 93-м году у меня родился сын. Привет тебе, Юра. Ну и мы присоединяемся, собственно говоря, к этому привету. Вот так вот. Воспоминания какие? Хорошие, когда появляется на свет новая жизнь. И, собственно, вот уже отсчет идет совершенно иначе. Ну, а я, как всегда, расскажу, что еще тогда происходило и, собственно, чем запомнился нам год 93-й. Вот тогда, например, состоялся всероссийский референдум, запомнившийся многим россиянам по рекламному слогану «Да-да, нет-да». 65,05% избирателей приняли участие в нем. Тогда же, 29 апреля, королева Великобритании Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдет на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка. До этого был закрыт, а теперь, знаете, можно прийти и спокойно там посидеть. 10 мая на телеканале РТР вышел первый выпуск телепередачи «Городок». Сегодня уже звучала одноименная песня у нас. 15 июня Кубу покинули последние российские войска, а курс доллара 30 июня впервые превысил отметку в 1000 рублей на торгах Московской межбанковской валютной биржи. На телеканале Fox 10 сентября была показана первая серия культового телесериала «Секретные материалы». А в России с 1 октября была отменена прописка. Вот такие вот события у нас из года 1993-го. Тогда же фирма Intel выпустила 64-разрядный микропроцессор Pentium, который состоял из 3,1 миллиона транзисторов и мог выполнять 112 миллионов операций в секунду. Чемпионом мира по хоккею в 93-м году стала сборная России. Ну а чемпионом Европы по волейболу среди женщин стала также сборная России. Вот, как говорится, есть у нас события, которые мы хорошо с вами помним. На телеканале РТР состоялась премьера детского блока «Волшебный мир Диснея» и премьерные показы мультсериалов «Новые приключения Винни-Пуха» и «Черный плащ». Кто в 90-х был еще ребенком, я думаю, прекрасно помнит, как мультики смотрели с вами по телевизору мы. Ну, а на Первом канале Останкино вышла в эфир детская развлекательная телеигра «Зов джунглей».

0: и уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Пим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: 17:02:39. Новый час торжественно открывается. А это значит, что наше путешествие назад в прошлое завершилось. И мы с вами уже в рубрике «Советчики». Той самой рубрике, где мы пытаемся ответить на... Точнее, дать совет в ответ на какую-то конфликтную ситуацию. Ну, а наши советчики — это только вы, наши любимые слушатели. Плюс 7-9-2-7-2-42-8 — это наши мессенджеры. И давайте перейдем к первой на сегодня ситуации. На встрече друзей один из них делится. Каждое утро он просыпается и понимает, что его сны – лучшая версия той реальности, в которой он живет. Ему не нравится работа, напряженные отношения с женой, он чувствует, что свернул не туда и думает, как исправить ошибки. Реакция друзей разделилась. Кто-то считает, что это кризис среднего возраста, кто-то поддерживает, а кто-то называет это «с жиру бесится», ведь у него хорошая зарплата, верная жена и дети. Компания не знает, что ему посоветовать, а сам он чувствует себя непонятым. Вот как вы думаете, что в этой ситуации можно вообще посоветовать? Вот человек действительно говорит вам: знаете, я вот каждое утро просыпаюсь и понимаю, что мне не хочется просыпаться в этой реальности. Мне нравится та, которая вот у меня во сне. Хотя, казалось бы, вроде все хорошо. И работа хорошая, зарплата высокая, жена замечательная, дети есть. Да, и вот как будто бы вот прям хочется сказать: да чё ты, собственно, жиру бесишься, действительно. А вот стоит ли вставать на такую позицию? Как вы думаете, как вы считаете, что можно посоветовать сделать в этой ситуации? Что можно вообще, как можно помочь этому человеку? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 – это наши мессенджеры, а я не перестаю, не устаю повторять, что вы единственные наши любимые советчики.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
9: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
16: Мам, а где мне делать уроки?
17: Можно потише, у меня созвон.
18: Кто сейчас в ванную?
19: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
9: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк» – банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
20: Отец, чем будем новую беседку красить?
21: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
20: Он теперь «Амнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
22: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
23: Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами «Ламинарии», кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Чистопольская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.

0: Team Radio. Первое в Казани.
1: 17 часов 11 минут и 37 секунд. Мы продолжаем рубрику «Советчики», ту самую рубрику, где вы, дорогие наши слушатели, можете дать совет в сложной жизненной ситуации. Ну, а мы смотрим, все зачитываем, конечно же, и сверяем ваши варианты и предложения от искусственного интеллекта, пытаясь понять все-таки, кто же окажется прозорливее в решении жизненных ситуаций. Напомню, что же мы обсуждаем-то. На встрече друзей один из них делится. Каждое утро он просыпается и понимает, что его сны – лучшая версия той реальности, в которой он живет. Ему не нравится работа, напряженные отношения с женой, он чувствует, что свернул не туда и думает, как исправить ошибки. Реакция друзей разделилась. Кто-то считает, что это кризис среднего возраста, кто-то поддерживает, а кто-то называет это «с жиру беситься», ведь у него хорошая зарплата, верная жена и дети. И компания не знает, что ему посоветовать, а сам он чувствует себя непонятым. Вот у нас есть несколько вариантов советов, сообщений от наших слушателей. Привет, Дим, я считаю, что нужно посоветовать ему обратиться к психологу, потому что это не особо здоровое поведение. Ну, действительно, когда ты просыпаешься и говоришь, нет, это не то, что я хотел бы видеть, это действительно не самый лучший вариант. Бим, привет, я считаю, что ему нужно посидеть с друзьями и здраво оценить положительные и отрицательные стороны своей жизни, а потом построить план исправления отрицательных моментов. Ну, тоже интересный подход такой, я бы сказал, логичный даже, вот взять и посмотреть. Вот у меня это есть, да, этого нет, чего я хочу, куда я хочу прийти, и, собственно, это можно сделать и, я думаю, самостоятельно, или с помощью своих друзей, жены, опять же, семьи, ну и все, я думаю, будет хорошо в этом плане. А теперь давайте узнаем, что рассказал нам искусственный интеллект. Значит, неправильные варианты решения. Друзьям сказать ему: «Ты сам себя накручиваешь, просто возьми себя в руки». Это обесценивает его чувства и заставляет замкнуться. Советует немедленно бросить жену и работу, чтобы начать жить заново. Это может быть разрушительным, если это просто этап. Про кризис среднего возраста, естественно. Игнорировать его состояние, переведя тему на что-то другое. Он останется один на один со своими мыслями. Правильный вариант решения. Выслушать без осуждения. Сказать: «Я слышу, что тебе больно. Расскажи, что именно тебя не устраивает в реальности». Предложить конкретную помощь. Сходить к психологу. Ну, кризис среднего возраста – это нормально. И специалист поможет разобраться. Начать вести дневник благодарности, чтобы находить плюсы в текущей жизни. Посоветовать начать с малого. Сменить хобби. Найти время для себя. Обсудить с женой, что можно улучшить в отношениях. Не принимать радикальных решений в этом состоянии. Поддержать, но не подталкивать к разрушению. Сказать: «Ты имеешь право на такие чувства. Мы здесь, чтобы помочь, если решишь что-то менять». Вот такие варианты предлагает искусственный интеллект. Ну, собственно, я согласен с нашим слушателем о том, что стоит взять и проанализировать просто, что не устраивает в текущем положении вещей. А потом уже это все менять, потому что, ну, если все пустить на самотек, то так и будем страдать, как говорится. А мы продолжаем со следующей ситуацией. И она у нас как-то связана с ночью, я бы сказал так. Девушка парня обеспокоена его режимом. Он ложится спать глубоко за полночь, иногда в 3-4 утра, и поздно встает. Его работа с гибким графиком, и на результатах это не сказывается. В разговоре он объясняет, что единственное время, когда он чувствует себя свободным, это ночь, когда никто не пишет, не звонит и не требует внимания. В остальное время он ощущает себя должным кому-то. Девушка подозревает психологические проблемы и предлагает обратиться к специалисту. А он отвечает, что он просто сова, ему комфортно. Она не знает, как поступить: настаивать, помочь или принять его режим. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? И стоит ли вообще что-то делать в ней? А может быть, действительно, не обращать на это внимания? Ну, сова и сова. Есть жаворонки, есть совы, есть люди, которые чередуют эти два состояния. Ну, вы нам, пожалуйста, посоветуйте. Как вы думаете, что можно сделать? +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры, а вы наши советчики.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В одном из самых крупных мегаполисов мира, бразильском Сан-Паулу, совсем нет наружной рекламы. Решение демонтировать все щиты и вывески было принято в 2007 году. По словам мэра города, это один из пунктов общей кампании по борьбе с загрязнением, в данном случае загрязнением визуальным. Хотя данный закон больно ударил по рекламной индустрии, жители Сан-Паулу его всецело поддерживают.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
0: Летнее настроение с Бим Радио.
4: Семнадцать 23 минуты и 16 секунд. Ну что ж, ситуация у нас следующая, под микроскопом рассматривается. Девушка парня обеспокоена его режимом. Он ложится спать глубоко за полночь, иногда в 3-4 утра, и поздно встает. Его работа с гибким графиком, и на результатах это не сказывается. В разговоре он объясняет, что единственное время, когда он чувствует себя свободным, это ночь, когда никто не пишет, не звонит и не требует внимания. В остальное время он ощущает себя должным кому-то. Девушка подозревает какие-то психологические проблемы и предлагает обратиться к специалисту. Он отвечает, что просто сова, и ему комфортно. Она не знает, как поступить, настаивать, помочь или принять его режим. Вот какие вы рекомендации можете дать в этом вопросе? Есть у нас сообщение, насколько я знаю, от Ирины. Hello, Сергей, на субботней волне с вами всегда клево, спасибо. Однообразная жизнь порой тебя начинает утомлять. Скучно, мрачно. Я советую лучше влюбиться еще раз в свою жену и почувствуешь себя молодым. Ну, в данном случае в девушку, получается. Побольше фантазии в любви, и все будет окей. Окей, ну, какой интересный совет, действительно. Но если побольше фантазии, собственно говоря, в любви, то тогда можно и, мне кажется, не обращать внимания на режим дня. Да. А еще одно сообщение есть. Конечно, это неприятно, если ты жаворонок, а партнер сова. Но ради любви можно и принять режим дня другого человека. Особенно, если это никак на работе не сказывается. Так что рекомендую не обращать внимания. Ну, собственно говоря, у нас два варианта есть решения. Либо исцеление с помощью любви. Возможно, как-то это поменять на график сна и бодрствования. И другой вариант — это, соответственно, просто не обращать внимания. А что рассказал нам искусственный интеллект? Давайте узнаем. Девушки настаивают на походе к психологу, пригрозив разрывом. Это неправильный вариант решения. Парню игнорировать ее беспокойство и продолжать в том же духе, считая это личным делом. Девушке пытаться переучить его, заставляя ложиться раньше. Это все неправильные варианты решения. Правильные варианты. Понять, что его режим — это не лень, а способ сохранить психологическое равновесие, поддержать его, если он чувствует себя лучше ночью. Обсудить, не хочет ли он пересмотреть дневные обязанности, чтобы снизить чувство долженствования. Возможно, он перегружен на работе или в отношениях. Предложить вместе найти баланс. Например, время после 11 его личное, но он ложится до 2, чтобы сохранить здоровье. Если девушка сильно переживает, предложить сходить к психологу вместе, как паре, чтобы обсудить, как обоим быть в комфортном состоянии. Это снизит напряжение. Ну, вот так вот, действительно. Найти какой-то баланс, предлагает искусственный интеллект, и не сильно, как бы, тревожить нашего героя. Но мы переходим к следующей ситуации. Мама отдает ребенка в первый класс и сталкивается с требованием. Школьная форма должна быть от одного конкретного производителя, стоимость которой довольно высока. Она подозревает сговор руководства школы с производителем. На вопрос, можно ли купить форму в другом месте, классный руководитель отвечает: «Можно, но тогда ваш ребенок будет выглядеть белой вороной, и это скажется на классе». Мама не знает, как защитить свои права и не навредить ребенку. Как вы думаете, вот что можно сделать в этой ситуации? Действительно, вот требует определенную школьную форму, которую вот здесь, вот в этом месте только можно купить. Считаете это нормальным или совершенно незаконным? Плюс 792-7242-8. Это наши мессенджеры, а вы наши любимые советчики.
3: Реклама на Бим Радио.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Спонсор проекта — «Бодрый старт» с Мартином, ООО «Мартин».
2: Свет, ты определилась?
3: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
2: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: 30 августа. «Акбарс-Арена». «Рубин», «Динамо» Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с «Рубином» и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Более клуб Рубин». ОГРН 117-169-0-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погрущу и опять.

0: погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио. Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что ж, давайте узнаем, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Плюс 16 градусов прямо сейчас в Казани. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ночью примерно в районе 3-4 утра температура опустится до плюс 5 градусов, так что возможны даже заморозки в некоторых районах. Также завтра, 30 августа, День Республики, День Города, утром плюс 12 градусов, днем плюс 18, вечером плюс 13, ночью плюс 8, без осадков. Ветер будет меняться с северо-западного на северный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха до 73% при атмосферном давлении 759 миллиметров ртутного столба. В понедельник будет чуть-чуть теплее, до плюс 19 градусов днем и плюс 15 ночью. Ну а во вторник уже до плюс 21 днем. В среду до плюс 25 обещают нам синоптики. Ну что ж, посмотрим, как это все будет происходить. Лето пока еще с нами, еще никуда не ушло. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: 17 часов 39 минут и 7 секунд, а мы продолжаем рубрику «Советчики», ту самую рубрику, в которой вы, наши дорогие слушатели, можете дать совет, особенно когда об этом просят. Хорошо же давать прошенные советы. Это не прошенных, никому не надо. Ну, напомню вам ситуацию. Мама отдает ребенка в первый класс и сталкивается с требованием. Школьная форма должна быть от одного конкретного производителя, стоимость которой довольно высока. Она подозревает сговор руководства школы с производителем. На вопрос, можно ли купить форму в другом месте, классный руководитель отвечает: можно, но тогда ваш ребенок будет выглядеть белой вороной, и это скажется на классе. Мама не знает, как защитить свои права и не навредить ребенку. Вот что вы нам посоветуете сделать в этой ситуации? Бим, привет! Мне кажется, это незаконно. Сходить к директору школы, а если он придерживается такого же мнения, обратиться в департамент образования с жалобой. Вот Марсель сразу говорит нам о том, что надо отстаивать свои права, и, собственно, форма должна быть разнообразный, наверное. Еще одно сообщение. Привет, Бим. Я лично считаю, что школьной формы быть не должно как таковой. Общие правила официального или околоофициального стиля, и все. А я, знаете, вас совершенно поддерживаю в этом вот мнении. Мне кажется, что действительно, вот есть же просто идея о том, что там черный верх, белый низ, знаете, там, да, или вот там пиджак, рубашка, соответственно, брюки какие-то, да, ну, различается там, да. Вот, и прям говорить, вот все ходят абсолютно вот в этой вот форме такой, причем купленный где-то в определенном месте. Мне кажется, это как-то уже попахивает кумовством. Да. Ну, а мы давайте послушаем искусственный интеллект. Что же он нам рассказал здесь? Неправильный вариант решения. Молча купить форму, влезая в долги. Устроить скандал на родительском собрании, обвинив директора в сговоре. Это может настроить школу против ребенка. Купить дешевый аналог, но в другом цвете, чтобы подчеркнуть протест. Ребенок будет страдать из-за насмешек. Правильный вариант решения. Официально запросить у школы документы, подтверждающие, что форма от этого производителя обязательное требование. Согласно закону, школа может рекомендовать, но не может принуждать к покупке у конкретного поставщика. Написать коллективное заявление от нескольких родителей с просьбой разрешить форму похожего фасона из других магазинов. Это ослабит давление. Обратиться в департамент образования с жалобой на навязывание дорогой формы. Проверка может выявить нарушение. Купить форму, максимально похожую по цвету и фасону, в другом магазине, но без логотипа производителя. Если классный руководитель будет давить, иметь письменные запросы и ответы. Ну, вот такие вот варианты решения предлагает искусственный интеллект. А я-то знаю, что наши слушатели как раз и насоветовали нам, что нужно жалобу подать, если что, если вдруг никак не разрешают, и все будет нормально. Ну, а мы перейдем к четвертой и последней на сегодня ситуации. Она, к сожалению, иногда случается даже в нашей жизни, а не только в выдуманном варианте рубрики «Советчики». Сотрудница попросила несколько дней отгула у руководительницы, объяснив, что умер ее дедушка, и она должна поехать на похороны в другой город. Руководительница высмеяла ее, заявив, что дедушка не самый близкий родственник и что ее присутствие не обязательно. Она также записала видео, в котором высмеяла ситуацию и выложила в соцсети, говоря, что мы тут все работаем, несмотря ни на что, а также уволила девушку. Сотрудница в шоке и не знает, как защитить свои права. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Вот действительно, такое случилось, да, что пришлось работнице попросить несколько дней отгула, опять же, за свой счет, естественно. А руководительница говорит: да ты что? Да что? Это же вообще не причина никакая. Мы тут работаем, как говорится, и будем еще работать. А тебе лучше с нами больше не находиться. И уволила сотрудницу. Что делать в этой ситуации? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а вы-то точно знаете, что нужно делать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Гум-гум-гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

17 часов 49 минут и 55 секунд. Последняя на сегодня ситуация в рубрике «Советчики» прямо сейчас будет разобрана. Напомню вам ее. Сотрудница попросила несколько дней отгулу руководительницы, объяснив, что умер ее дедушка, и она должна поехать на похороны в другой город. Руководительница высмеяла ее, заявив, что дедушка не самый близкий родственник и что ее присутствие не обязательно. Она также записала видео, в котором высмеяла ситуацию и выложила в соцсети, говоря, что «мы тут все работаем, несмотря ни на что», а также уволила девушку. Сотрудница в шоке и не знает, как защитить свои права. Ну вот, действительно, ситуация такая, казалось бы, за гранью добра и зла. Я бы так, наверное, ее описал. Вот у наших слушателей есть решение. Давайте посмотрим на варианты. Значит, одно решение, тут без подписи, предлагает наш слушатель осуществить физическое насилие в отношении руководительницы. Но мы этого никак не поддерживаем, естественно. Мы вообще против такого способа решения проблем. Марат написал, подать в суд и отстаивать свои права, а также потребовать компенсацию. Вот, по-моему, это самый разумный вариант. Ну, опять же, здесь вот интересно, сработает ли это, если она работала, так скажем, неофициально или полуофициально? Или это только работает в отношении белого трудоустройства? Ну, вот что отвечает нам искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Девушке смириться и уйти, никуда не жалуясь. Это позволит руководительнице продолжать издеваться над другими. Написать гневный пост в ответ в соцсетях, оскорбляя руководительницу. Это может обернуться против нее. Устроить скандал на рабочем месте, что может привести к вызову полиции. Правильный вариант решения. Собрать доказательства, скриншоты видео, переписку, если есть, свидетельство коллег. Обратиться в трудовую инспекцию с жалобой на незаконное увольнение. Основание увольнения в связи с семейными обстоятельствами не является дисциплинарным проступком. Подать иск в суд о восстановлении на работе и компенсации морального вреда. Суд может признать увольнение незаконным, если не было нарушений трудовой дисциплины. Обратиться в прокуратуру с заявлением о клевете и унижении чести и достоинства. Публичное видео в соцсетях. Ну вот действительно, вот этот вот вариант решения, по-моему, самый разумный, самый правильный. И вот позволит хотя бы в отношении этого человека осуществить правосудие. По сути, так. Ну, и, как всегда, подводим итоги нашей рубрики «Советчики». Сегодня, собственно, я не сомневался, но наши слушатели опять оказались гораздо умнее, прозорливее искусственного интеллекта. Они дают те советы, которые реально помогают нам в жизни. Ну, а мы двигаемся дальше. Еще один час субботнего шоу остался у нас, а это значит, что мы еще откроем с вами Казань. Конечно же, поговорим о том, что происходит сегодня и будет происходить завтра в городе. Ну, и классную музыку тоже никто не отменял.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба. В ваших принципах не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: Иди уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 3 минуты и 51 секунда. Добро пожаловать в четвертый и заключительный час субботнего шоу. Здесь с вами по-прежнему я, Сергей Филиппов. Ну и, как всегда, в этом часе мы и поиграем, конечно же, и расскажу полезную, интересную информацию о том, как завтра вот будет происходить у нас День города. Между прочим, если кто не знал, программа есть, и там много всего интересного. Вот с 10 утра, собственно, до 8 вечера УРАМ станет площадкой, местом встречи, любителей экстремальных видов спорта, уличной культуры, современного искусства. И в программе, например, концерты локальных музыкантов. В 10 часов в парке Илма и семейный книжный фестиваль Тауфест. В 1 часов в площади СЕУ театра Тинчурина народный праздник «Играй гармонии». Собственно, ожидается участие свыше 1000 человек. В 2 часа на ипподроме Кона спортивный праздник. С 3 до 10 вечера у чаши большой фестиваль Дня Республики и Дня Города. Лектории, дискуссии, фудкорты, зоны отдыха, спорта, активности, интерактивные зоны, концертная программа. Хедлайнеры Ума Турман и Гузель Уразова. Также прозвучит трибют Ильхаму Шакирову. В 15 часов в театре Тинчурина Международный фестиваль национальных культур России «Восток. Ближний базар. Восточный базар» в Казани. Будет концерт с участием зарубежных и российских артистов. Ну, также вот у нас в 7.30 площадь перед Дворцом земледелия. Земледельцев оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». В числе приглашенных гостей оперная певица Динара Алиева, режиссер Александр Сладковский. А в 22 часа акватория Казанки, конечно же, салют завершит этот праздничный день. Лучшие точки просмотра, как всегда, набережные у Кремля и чаши. Ну что ж, осталось совсем недолго, и мы с вами сможем насладиться этим прекрасным днем. Днем города, днем республики, 30 августа, который уже завтра.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
3: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
7: Свет, ты определилась?
8: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
7: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Мам, а где мне делать уроки?
1: Можно потише, у меня созвон.
2: Кто сейчас в ванную?
3: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
4: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Ой, это у меня в глазах двоится.
7: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
8: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
9: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-5555. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Ну что ж, прямо сейчас мы с вами поиграем в нашу игру «Спецпроект «Открывай Казань», собственно говоря, и поэтому телефончики приготовьте, да, приготовьте телефончики, наши мессенджеры по-прежнему, +7 927 242 102 8, сейчас я задам вопрос, который связан с нашим любимым городом, конечно же, ну и варианты ответа тоже вам предоставлю. Давайте четвертый правильно ответивший получит от нас подарок, это сертификат в парк развлечений, вот так вот. Открываем Казань за рулем ГАК GS4. Полный привод и 7 режимов вождения. Мы проедем по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми и раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегните ремни. Поехали. Вопрос у нас следующий. На современном гербе Казани изображен крылатый змей Зеланд. Однако в документах 18 века при описании эмблемы использовался другой термин. Какое именно название фигурировало в царском указе 1766 года при описании печати Казанской. Варианты ответов: А. Змей. Б. Василиск. В. Дракон. А. Змей. Б. Василиск. В. Дракон. Какое именно название фигурировало в царском указе 1766 года при описании печати Казанской? Ну что ж, желаю всем удачи. +7 927 242 102 8, наши мессенджеры. Ну а подарок у нас — это сертификат, соответственно, в парк развлечений.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Да, много-много вариантов пришло ответов. Давайте все-таки объявлю правильный и поздравлю нашу победительницу. Сегодня четвертый правильно ответивший оказался Айгуль. Айгуль, мы вас поздравляем, вам достается сертификат в парк развлечений. Ну а правильный ответ был, конечно же, Василиск. Василиск, вариант Б. В царском указе 1766 года дано следующее описание эмблемы Казани. Печать казанская, на ней в коруне Василиск. Термин «Василиск» в то время использовался для обозначения фантастического существа, похожего на крылатого змея или дракона. Так что это действительно был Василиск. Ну, поздравляем еще раз нашу победительницу. О, это Айгуль. Она оказалась четвертой правильно ответившей. Хотя вот был такой вариант, что это дракон Василиска. Ну, так объединил вот у нас Рамиль как-то оба варианта. Но, тем не менее, Василиск. И новость, конечно же, есть у нас, ну, более или менее связанная с Василисками или драконами, точнее, с аллигаторами. Джонатан Бруни, который занимается триатлоном, тренировался в реке Саванна, это Южная Каролина, США, когда неожиданно столкнулся с аллигатором. Неплохая идея тренироваться где-то, где водятся аллигаторы, не правда ли, Джонатан? Собственно, поначалу 31-летний спортсмен решил, что наткнулся на бревно. Вот только это бревно схватило его за руку и потащило под воду. Джонатан не растерялся и вспомнил, что глаза – самое уязвимое место чешуйчатых убийц. Так что именно в глаз он и ткнул аллигатора пальцем. Ошеломленный рептилия разжал челюсти, и мужчина был спасен. На берегу Джонатана напугало обилие, собственно, крови, текшей из руки. Но, к счастью, врачи в больнице заявили, что пострадал в основном кожа и подкожно-жировой слой. После 3-4 недельного отдыха триатлонисту можно будет вернуться к тренировкам и соревнованиям. Ну, а вы теперь знаете, что делать, если вдруг, тьфу-тьфу-тьфу, не дай-то, пожалуйста, Всевышний, вас атакует аллигатор. Вот. Лучше, правда, не плавать в тех местах, где они водятся. Действительно, мне кажется, Джонатан хоть и триатлонист, но небольшого ума человек. Вот. Лучше остерегаться.

0: Сби радио.
1: Восемнадцать часов 24 минуты и 8 секунд. Мы продолжаем, и у нас наше путешествие, скажем так, по разным странам за интересными новостями привело нас в Японию. Рано утром сотрудник одной из горных хижин на горе Фудзи во время обхода заметил 7-летнего мальчика. Возник резонный вопрос, почему ребенок пребывал в одиночестве. Оказалось, что его бросил отец. 48-летний мужчина решил совершить восхождение на гору в компании двух сыновей. Но на высоте 2400 метров младший сынишка слишком притомился. Тогда папаша со старшим сыном продолжили поход, а младшему родитель велел сидеть и ждать их возвращения. У ребенка имелась бутылка с напитком и несколько упаковок с закусками. Горе отцу немедленно позвонили и потребовали вернуться. Кстати, до вершины горы он так и не успел добраться. Воссоединившись с сыном, мужчина признал, что поступил неправильно и извинился перед ребенком. Хочется верить, что в будущем отец пересмотрит свое отношение к родительским обязанностям. Да-да-да, действительно, хочется верить. Ну и к восхождению на непонятные вершины с детьми, возможно, стоит как-то немного подрасти для того, чтобы самому принять решение о том, хочется тебе в гору или нет.
0: Реклама на Бим-радио.

0: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
1: Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. ОГРН 118-169-013-120. Казань, Копылова 2+.
2: Ой. Это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
1: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
6: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
7: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
8: Свет, ты определилась?
9: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
8: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
10: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
11: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
12: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
14: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
15: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
16: Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами «Ламинарии», кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Чистопольская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Давайте узнаем, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на 30 августа. Переменная облачность без осадков ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7 градусов, местами заморозки в воздухе и на почве до минус 1. Максимальная температура воздуха днем плюс 14, плюс 19 градусов. Ну и прямо сейчас в Казани плюс 14, ясно. Сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра, 30 августа, в Казани. Утром плюс 12, днем плюс 18, вечером плюс 13, ночью плюс 8 градусов. Ветер северо-западного сменится на северный, а затем на северо-восточный до 3 метров в секунду. Влажность воздуха до 73% при атмосферном давлении в 760 миллиметров ртутного столба. Понедельник, 31 августа. Подарит нам примерно такую же погоду, до плюс 19 днем, но ночью уже будет плюс 15, а вот во вторник плюс 21 днем и плюс 15 ночью. Так что пока еще теплые деньки от нас не ушли. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 40 минут и 32 секунды. Не могу не поделиться изобретением немецкого ученого. Симон Векерт захотел стать человеком-невидимкой. С этой целью он создал гавайскую рубашку с причудливым кислотным узором. Розовые, оранжевые и зеленые пятна разбросаны по ткани так, чтобы ломать контур тела. И, собственно говоря, алгоритму ИИ не за что зацепиться взглядом, и он не может собрать силуэт воедино. В результате обычная камера видит человека в яркой одежде, а система распознавания — цветное бесформенное пятно. Иронично, что дизайнер не срисовал узор от руки, а сгенерировал его с помощью искусственного интеллекта. Он заставил нейросети подобрать паттерн, способный ввести любой ИИ-алгоритм в замешательство. Система искусственного интеллекта состоит из множества уровней, и им никогда не объясняли, что такое человек. Они изучали то, выглядят люди на миллионах обучающих изображений, пояснил дизайнер. Для машины человек — это набор визуальных статистических данных, и в этом его слабость. Векерт нескромно называет себя современным цифровым волшебником. Дизайнер уже попадал в заголовки новостей в 2020 году. Тогда он использовал фургон, доверху набитый смартфонами, чтобы создать искусственные пробки на улицах Берлина. Вот такие вот изобретения, как говорится, как называется у нас, современные проблемы требуют современных решений. Вот хочет человек, чтобы у него не было варианта, чтобы его система ИИ распознала. И вот создает всякие там интересные гавайские рубашки. Но вот нам, наверное, надо создавать гавайские шубы или куртки. А то скоро холода приближаются.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Лето на любимой волне.
1: Восемнадцать часов 48 минут и 40 секунд. Как всегда, моя любимая рубрика «Что там у ученых?». Что интересного они нам наисследовали в этот раз? И самое главное, они подозревали ли мы до этого о том, что именно так все оно и есть? Значит, исследование было проведено в Финляндии и Австралии. Ученые оттуда, собственно, провели. И выяснили, что в среднем люди ведут активный образ жизни не более 45 лет. Вот так вот. Команда провела онлайн-опрос среди 3644 финнов в возрасте от 18 до 79 лет. Респонденты оценивали общее состояние своего здоровья, описывали собственную продуктивность и то, как часто они пропускают работу из-за недомоганий. Далее ученые сопоставили полученные данные с национальной статистикой смертности. Так эксперты смогли рассчитать средний возраст, начиная с которого финны постепенно теряли свою работоспособность. Статистика показала, в среднем финские мужчины доживают до 80, а женщины до 85 лет. Как же долго жители северной страны сохраняли продуктивность и чувствовали себя здоровыми? По словам ученых, пик работоспособности женщин наступал в 46 лет, а мужчины начинали терять хватку после 43 лет. Специалисты выяснили, что в следующие десятилетия жизни люди обоих полов все чаще страдают от болезней. Более того, плохое самочувствие накладывало отпечаток на их активности и желание проявлять себя. Важно уточнить, что каждый человек уникален, и статистика не отображает образ жизни отдельно взятой личности. Авторы статьи также уточнили, что у их исследований есть ряд ограничений. Например, ученые полагались лишь на самоотчеты людей, а еще соотнесли одноразовые ответы людей со всей масштабной статистикой смертности. Ну вот так вот, собственно, выяснили специалисты и ученые из Финляндии и Австралии. И говорят, ну вот смотрите-ка, оказывается, что вот всего примерно 45 лет мы в этой жизни активничаем. А потом мы как-то, как-то на спад все идет. Удивительно. Как будто раньше мы об этом не догадывались. Ну что ж, господа ученые, как всегда, продолжают нас радовать.

0: 18 часов 53 минуты и 13 секунд. Завершаем мы наше субботнее шоу на этом. Последняя новость у нас пришла из Бангладеша, и она, ну, по-своему интересна. Более 100 сотрудников швейной фабрики Universal Menswear Limited в городе Нарьянгандж в Бангладеше одновременно почувствовали себя очень плохо и потеряли сознание. Такое массовое недомогание привлекло внимание руководства, но причину работники назвали как минимум странную. И якобы на фабрике поселился призрак. Множество людей уверяли, что чувствовали присутствие этой сущности, а некоторые так и вовсе заявили, что видели привидение собственными глазами. Среди сотрудников поползли настолько мрачные паранормальные слухи, что они принялись отказываться от работы, и фабрику пришлось временно закрыть. Впрочем, далеко не все готовы поверить в призрака на швейной фабрике. Немало комментаторов в соцсетях считают, что массовая болезнь работников была вызвана плохой вентиляцией помещения, воздействием неких химических веществ или распространившейся в коллективе панической атакой. Ну, смотрите, фабрика по производству одежды в Бангладеше. И, собственно, призраки там, конечно же, являются причиной недомогания огромного количества работников, которые сидят в одном цехе. Угу. Возможно, стоит обратить внимание на то, чем там они дышат. Все-таки химические какие-то вещества, мне кажется, более рациональной идеей. Да. Ну что ж, на этом все на сегодня. Это осталось одно сообщение. Максим написал. Говорит: «Добрый вечер, студия. Спасибо за вечер. Классная музыка. Шампура разогреты. Костер горит. Привет всей нашей честной компании. Попросил поставить скутер. Вот песни The Age of Love у меня, к сожалению, нет. Зато и самая известная песня группы Скутер. И вот сразу же, буквально после гороскопа, она для вас прозвучит. Ну, а сразу же после меня здесь, в этой студии, окажется Глеб, который продолжит принимать ваши заявочки на различные музыкальные композиции. Передавать ваши приветы. А также расскажут много всего классного и интересного о музыке, да и не только. Ну а я, Сергей Филиппов, на этом прощаюсь с вами. Всем пока. До следующей субботы.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-800-43-205-51-35.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: Эти уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Пим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, солнышки мои, добрый вечер. В студии Глеб Низовский. На моих часах 7 часов 2 минуты. Как ваши дела, рассказывайте. Целую неделю я с вами не виделся, не слышался. 792-72-42-102-8. В телеграме, в Максе пишите, рассказывайте, чем занимаетесь. С вами я буду ближайшие 3 часа. Много интересного обсудим, много интересного, как всегда, послушаем. Ну и, конечно, буду рад с вами поболтать.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. «Единая Россия» – номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: 30 августа. Акбарс-арена. «Рубин» «Динамо» Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с «Рубином» и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
11: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клубе. ОГРН 18-169-013-120. Казань, Копылова 2-0+.
12: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
14: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
15: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и радио «Курай» открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
14: Мама, я в эфире!
15: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
16: 0+.
17: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, в студии по-прежнему Глеб Низовский. Я, как обычно, подготовил песню-открывашку для вас. Куда же без нее? Но пока давайте почитаем, что мне написали. Добрый вечер, Глеб. Отвечаю на ваш вопрос по поводу того, чем мы занимаемся. Сидим у костра, кто-то ходит в баню. Денис Леонидович донес наконец-то шашлык до мангала. И мы сидим в ожидании вкусного аромата. В целом все хорошо, чего всем и желаю. Максим Тимофеев мне написал: эх, вкуснятина, тем более, что немножечко голодный, как всегда, поэтому такие рассказы мне только бодрят. А Расим тоже написал: привет, Глеб, хорошего эфира, благодарю. Вчера было очень весело, отлично потусили на 90-х, пишет мне Расим и скидывает две фотографии. Одна из них как раз с Альбертом Ботаниным, который был ведущим. Судя по фоткам, вы там реально оттянулись, друзья мои. Завидую я вам тоже и здесь. Ну, давайте вернемся тогда к песенке-открывашке. Да, замечательная группа, великая группа. Сейчас уже, считай, осень к нам подкрадывается, даже незаметно, я бы сказал. Уже прохладненько, я сам в толстовке уже такой огромный белый хожу, и куртка еще сверху. Но еще 2 дня лета у нас есть, поэтому давайте мы немножко порок-н-роллим и, конечно же, разомнемся. Итак, друзья, Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash в эфире Бим Радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В бразильских федеральных тюрьмах действует программа по поощрению чтения. Каждая прочтенная заключенным книга сокращает его срок на 4 дня, но не более чем 48 дней за год. Существуют и другие подобные бразильские инициативы. Так, в тюрьме муниципалитета Санта-Рита-ду-Сапукаи установили велотренажеры, подключенные к динамо-машинам. Полученное электричество от работы арестантов используется для питания уличных фонарей, а за каждые 16 часов тренировок от срока заключенного вычитается один день.
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
8: Интернет-магазин «Аврора Канс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
9: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: В студии по-прежнему Глеб Низовский. Друзья, слушайте Бим Радио. Увы, 792 72 42 128. Пишите в Телеграме в Максе следующую информацию. Вообще, здесь не просто так Високосный год сейчас играл в нашем эфире. Мне пользователь, наш слушатель под ником Серега написал: «Привет, Бим, с днем дальнобойщика, всем удачи на дорогах и коллегам из Чистополя, салам, всем добра», он написал. Вот я, честно, не знал, что сегодня такой профессиональный праздник, очень тяжелой работы, я бы, наверное, даже так выразился. Вот можете тоже поделиться, чем вы занимаетесь, кем трудитесь, потому что в субботу вечером далеко не каждый отдыхает. 792-72-42-102-8, друзья, в Телеграме в Максе делитесь, чем вы занимаетесь, где работаете, кем трудитесь. Буду рад обсудить, поболтать и рассказать об этом в эфире, само собой разумеется.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, как раз недавно вот сказал, что осень уже практически приближается к нам, и давайте поговорим-ка о погоде. Плюс 12 сейчас в Казани, осадков не ожидается. И вот как я как раз-таки сказал про осень, но не тут-то было. Оказывается, друзья, уже с понедельника, с 31 августа пойдет потепление. Ну, конечно, оно, возможно, будет недолгим, но все равно с вами тепло, солнышко мы еще прочувствуем. С понедельника 22 градуса в среднем. Небольшие дожди вроде как обещаются, но уже в конце следующей недели, завтра воскресенье, будет плюс 18 и яркое-яркое солнышко. Сегодня ночью минимальная температура у нас с вами будет, друзья, плюс 4 градуса. Так что, если куда-то идем гулять, прогуливаться в центр, или даже если вы за городом, обязательно тепло одеваемся, бережем себя. Сейчас самое главное не заболеть. Поэтому, друзья, берегите себя.

0: До конца августа в Канавто новый GAC GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.
1: Привет, как?

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, давненько не было романтических пяти минуток, уже, наверное, неделю, потому что не было недели меня. Но не переживайте, рубрика возвращается. Сейчас мы будем заряжать друг друга любовной энергией, само собой разумеется, под самый подходящий для этого саундтрек. Обычно всегда в конце часа я этим занимаюсь в своих эфирах, соответственно, либо перед гороскопом, либо до, ну, в принципе, либо перед, либо до, либо до, либо после, я хотел сказать, уже буквально через час будет ваша любимая программа, которой мы таким образом готовимся. Это «Привет-привет». Само собой разумеется, в 9 вечера стартует уникальная возможность передать привет своим близким, друзьям. Ну и, конечно, сознаться в любви, друзья. Ну ладненько. Замечательная песня вас ждет впереди. Фанк, я бы так его назвал, фанк и соул. 83-й год. Замечательные 80-е везде, где только можно, где нельзя, там осторожно, как говорится. Итак, друзья, Мэри Джейн Гёрлс. Сейчас они нам расскажут, чем они там собрались заниматься всю ночь в эфире Бим Радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.
3: Звездная пауза.

0: поступаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин» 118-169-0-13-120. Казань, Копылова 2, 0 плюс.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».
4: За пищевок для детей. Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Это были Баста и моя Мишель. В эфире Бим Радио, в студии по-прежнему Глеб Низовский. Друзья, рассказывайте, как ваши дела. 792-72-42-102.8. В телеграме в Максе пишите, буду рад с вами поболтать. Мне Кирилл написал: добрый вечер. Как вам погода? Ощущение, что за окном зима, так как продувает. Я вот ответил, что я уже хожу закутанный целиком. Я пока только шапку не надевал, друзья. А все остальное, все, что можно, я уже носил. Максим Тимофеев писал: шашлык почти готов, советский, маринад на уксусе, аромат расходится по всему поселку, музыка заполняет комфортный фон, детишки вернулись с прогулки, в общем, чил, чил, чил. Да, отдыхаете вы, Максим Тимофеев, прям замечательно, я вам завидую, я бы сейчас тоже как миска навернул, ах, с каким-нибудь холодненьким прохладительным напитком. Ну ладно, друзья, напомню, 792-72-42-102.8, Telegram Max. Можете, в принципе, писать и в приложении тоже, почему бы и нет. Там есть кнопка «Передать привет». Но пока что по заказам песен, заказы песен у нас только с 9, дамы и господа. Вот, напоминаю, тогда будет в скором времени, уже совсем чуть-чуть осталась программа «Привет-привет», ваша любимая. Но до нее мы обязательно, конечно, еще доберемся.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Знаете, друзья, что я сейчас узнал? Оказывается, у кого сегодня день рождения? Вот я решил посмотреть день рождения музыкантов, да, 29 августа. И представляете, что? Представляете, что? Хотя я об этом вроде как знал когда-то, но тоже подзабыл. Память-то не резиновая, как говорится. Сегодня родился Майкл Джексон, друзья, представляете? Вот так вот. В 58 году, 29 августа, родился знаменитый, популярный американский певец-танцор и автор песен, но вообще король поп-музыки, как его принято называть. Огромнейший вклад внес в развитие музыки как таковой, видеоклипов вообще в принципе, да и моды тоже. Его альбомы, ну, например, такие как «Триллер», тот же самый 83-го, если мне память не изменяет, вообще входит в число самых продаваемых в истории. Поэтому, друзья, я вот предлагаю, наверное, немножко его послушать. Почему бы и нет? Давайте, наверное, как раз-таки разомнемся, так как сейчас прохладненько, поэтому нам нужно немножко разогнать кровушку по нашим суставам, и предлагаю вам немножко потанцевать. И как раз-таки давайте начнем в честь его дня рождения с песней «Триллер» в эфире «Бим Радио».

0: Грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Да ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на Домашнем. 16+.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
7: Космос — это синяки.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Это был МОД в эфире Бим-радио, друзья. В студии по-прежнему Глеб Низовский. Давайте снова поболтаем о важном. О погоде плюс 12 сейчас в Казани. Ощущается как плюс 9. Вчера в это время было плюс 11. Ясно, и осадков сегодня не ожидается. Легкий северо-западный ветерок 2 метра в секунду и влажность 50%. Минимальная температура ночью достигнет плюс 4 градуса. Так что если собираемся гулять, веселиться и все в этом духе, обязательно нужно одеться потеплее. Завтра уже будет плюс 18 и чистое солнышко, без осадков, вообще без каких-либо. Так что лето еще никуда не уходит. А вот с понедельника будет потепление. Плюс 20 в понедельник, во вторник плюс 22, в среду плюс 25 градусов. И с четверга, конечно, будет температура держаться плюс-минус такая же, но уже добавятся небольшие дождики. Но по вечерам уже придется одеваться какие-то теплые вещи, друзья, потому что, ну, сами понимаете, сентябрь все-таки на носу-то.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, вот мы постепенно приближаемся к вашей любимой программе «Привет, приветов», которая начнется через 23 минуты, если быть точным. Напоминаю, 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите свои приветы. Уже заранее готовьтесь. Само собой разумеется, у нас здесь очередь быстро выстраивается на песни. Заказывайте песни, ведь используйте эту уникальную возможность по полной программе, друзья. Мне уже и Дмитрий написал, и Денис, и Светлана. Не переживайте, кстати говоря, я все вижу, все приветы, само собой разумеется, буду считать в порядке очереди, как это и положено. Вот, а следующая песня у нас Somber, 12 to 12. Очень интересный современный исполнитель, по-моему, совсем молодой, даже моложе меня, но не буду напоминать, сколько мне лет, тем не менее. Поэтому давайте послушаем его, и уже совсем скоро я к вам вернусь, уже, скорее всего, с романтической пятиминуткой. Ну, надо же вас как-то все-таки подготавливать к приветам, верно?

никотин, димит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче звук, ярче свет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, это был такой интересный ремикс на Тупака Шакура, да, кто такого помнит, кто такого знает, это один из моих любимых рэперов, с которого я, в принципе, начинал знакомство с музыкой лет в 10. Любопытный ремикс, не люблю, конечно, ремиксы, но тем не менее. Через 12 минут, друзья, напоминаю, ваша любимая программа «Привет-привет» в 792-72-42-102.8. Пожалуйста, пишите в Телеграме в Максе, да, ваши сообщения вижу, лайкаю, многие уже пишут. Кто-то пишет, что припозднился с приветами, но нет, зачем, почему вы так, с чего вы так решили? Еще целых 12 минут, время все впереди. И в приложение тоже одно прилетело, поэтому давайте, друзья, поактивнее согреем друг друга и приветами, а может быть даже и любовью. И совсем скоро, само собой разумеется, будет романтическая пятиминутка, и я вам помогу придумать и подкину идеи для приветов.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, романтическая пятиминутка, территория любви Глеба Низовского как раз перед началом вашей любимой программы «Привет, приветов», которая стартует через 5 минут. Ну что ж, друзья, 792-72-42-8, пожалуйста, пишите в Телеграме и в Максе, а также на нашем сайте и в нашем приложении. У вас будет уникальная возможность с 9 вечера передать привет, сознаться в любви, как всегда. Ну и, конечно, заказать песню. А для вас я подготовил, как говорится, лично от Глеба Низовского замечательную песню про один географический объект протяженностью где-то примерно 4 километра, на территории которого когда-то знаменитый Род Стюарт устроил концерт на 4 миллиона человек. Он, кстати, по-моему, до сих пор в книге рекордов Гиннесса по посещаемости. Да и вообще в разное время там были разные легенды. И Лени Кравиц, Элтон Джон, и Мик Джаггер. Ну а конкретно про что я говорю? Про пляж Копакабана, друзья, который находится в Рио-де-Жанейро, и когда-то в середине 70-х песню про этот пляж написал не менее великий, не менее знаменитый человек, как Барри Манилоу. И сейчас мы с вами его послушаем, добавив немного ритма в наш субботний вечер. Итак, друзья, Копакабана, это Копа, Барри Манилоу в эфире Бим-радио, и увидимся в следующем часе.

0: и уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, наконец-то началась ваша любимая передача, можно даже так назвать. Привет, приветов. И давайте, наверное, не будем терять ни минуты, сразу начнем. У нас сегодня начинается программа с очень интересной песни. Глеб, передай привет, пожалуйста, Шурпе Лагманычу от Мишки Гамми. Жди меня, друг, завтра приеду с медом. И песню «Хни фархи альдармешке». Наверное, так она правильно читается, да, я полагаю. Вот как раз-таки с нее мы начнем этот... час, да? Светлана мне писала: здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке, и просит поставить песню Мота «День и ночь». И всем ведущим большой-большой привет тоже. Вот даже я поставлю сейчас сердечко. Так, едем далее. Кто-то там у нас Филатов Кара заказывал. Так, Дмитрий мне писал, все верно. Добрый вечер, я диспетчер. Продолжение всем известно. Привет всей Казани и болтунам чата, и не только. Можно поставить Бурито, Филатов и Карас «Возьми мое сердце». Да, конечно, сегодня прозвучит для вас. Вячеслав мне писал: Глеба Ти, Ку. Меня так часто, кстати, называют. Привет моей милой любимке. Очень жду свидания. Скучаю с каждой секундой все сильнее по ней. А песенку Даррена Хейза «Insatiable». Спасибо. Приятного вечера тебе, Глеб. У тебя лучший голос на биме. Вячеслав, благодарю. Вы мне льстите, конечно. Итак, легенда на базе. Кто это еще может быть? Также, который меня приветствует. Привет, Глеб, легенда, пишет мне Самир. Жму вам руку лично и передаю привет маме, папе, всей Казани, любимой бим-болталке, всем админам болталки, всем радиоведущим любимого радио и всему биму. Можно песню Светы «Синеглазые дельфины». Вот я, кстати, Свету вообще, в принципе, люблю. И одна из моих любимых песен как раз-таки тоже «Синеглазые дельфины». Нас катали на спине, как говорится. Ой, замечательная песня. Ну что, едем дальше. Давайте перейдем, кстати говоря, в приложение наше. Да, здесь тоже есть сообщение. Привет, Бимчик, любимчик. Передаю привет всей ночной Казани своему любимому мужу Сереже. Люблю тебя и очень сильно жду, пишет мне Юля. Сергей, вас Юля ждет, поэтому давайте-ка поторопитесь. Я бы на вашем месте поторопился, конечно. Приветики, Глебушка, написала мне Юльчик. Передаю привет своему любимому дорогому человечку. Очень скучаю. И можно песню Натали Шахерезада. Дорогая Юльчик, я проверил, у нас конкретно этой песни Натали нету, поэтому даю вам возможность, как говорится, повторить свой заказик также через приложение. Буду рад его увидеть. Вот, надеюсь, еще успеем. Так, остальные приветы я вижу, друзья. Сейчас у нас будет перерывчик на песенки, поэтому не переживайте. Обязательно все прочитаю.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что начиная с 50-х годов прошлого века несколько банков на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам под залог сыра пармезан. Головки сыра, обычно созревающие 2-3 года, банк помещает в специальное хранилище, а в случае невозвращения денег может просто продать их.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, я тут успею между рекламками залететь, прочитать один привет, а то уж очень его ждут. Добрых вечеров, Бимка-любимка, и тебе, Глеб, очень хочу передать привет Попке Карамельке. Ритулька, обожаю тебя. К сожалению, это выговорить целиком не могу. Бим-болталки от Шурпы Лагмана веща. Не гасни, не тухни, Бим-болталка. Обнял моих братиков следующих. Михончик, Булатик, Григорий Иванович, Расим от Шурпы Лагмана веща. Салют троекратной Мишке Гамме и песню с креном пришлю. Маленькая Лгунья, тебе отдельно закидон от Шурпы Лагмановича. Любопытное сообщение, друзья. Из всех предложенных песен, которые вы мне присылали, дорогой слушатель, есть только одна. Это, соответственно, «Баста» с Полиной Гагариной «Феникс». Поэтому она как раз-таки сегодня и прозвучит. А сейчас, пока реклама на Бим-радио, вернемся к вашим приветам. Не переживайте.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
4: «Читай

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Возвращаемся в нашу программу «Привет, приветов», друзья. Глеб Низовский по-прежнему в студии. Итак, Юльчик мне написал все-таки в приложении, что она выбрала другую песню, так как Натальи Шахерезады у нас не было, поэтому она выбрала «Руки вверх, студент». Она сегодня прозвучит. Итак, едем дальше, друзья. Наталья мне писала. Так, добрый вечер, Глеб, и всем слушателям БИМ. Давно не слышно было вас, потеряла вас, или мы давно не слушали радио. Но у меня здесь не было недели, Наталья. Мы на том же месте поработали на участке, шашлык и баня, отдых, во! Тишина и спокойствие. Всем хороших выходных, последнюю субботу августа и последние дни лета. И мирного неба над головой. Последнее время неспокойно. Согласен, Наталья, всем прекрасных выходных и всем мирного чистого неба. Давайте так выразимся. И выбрала песню «Captain Jack». Естественно, одноименная песня той же группы «Captain Jack», поэтому на сегодня тоже прозвучит. Итак, едем далее. Ксения мне писала: «Доброго вечера, Глеб». Припозднилась я с приветами вот как раз-таки. Большой привет всей БИМ-семье. Ребята, вы такие классные. Вчерашний вечер с Альбертом Ботаниным получился очень веселым, теплым и уютным. Отдельное спасибо звездочке нашей Ярославе за доброту и позитивность. Да, светлее Ярослава не встречал. Спасибо за встречу участникам БИМ-болталки тоже. Если поместится в эфир, пожалуйста, группу «Аукцион. Дорога». Да, посмотрим, сможем ли мы ее поставить. Пока что, конечно, успеваем и влезаем. Пупс мне писала, она же Василиса. Приветик, Глеб, прекрасного настроения, отличного эфира. Передаю привет всей болталке компании «Ведьмочек». Можно песню «Бахти» целовала. Если нет, тогда «Мумитроль. Невеста». Конечно, из этого что-нибудь для вас поставим, Василиса, без проблем. Так, у нас еще с вами есть времечко для парочки песен, буквально, да, будем уже поторапливаться, чтобы побольше влезло. Альфия мне писала: «Привет, БИМ, хочу передать своему мужу привет, сказать, я его обожаю, а также моим детям Камилу, Амира, внука Радмира и зятю Нияза. Я вас очень сильно люблю». И просит поставить песню Ярослава Леонова «Королева весны». Посмотрю, есть ли у нас такая Альфия, конечно, и для вас поставлю. Юрий написал: «Приветик, Бимка, любимка, хочу передать свой сердечный привет всей болталке». И попросила песню Арии «Потерянный рай». И от Светланы, соответственно, добавочка, такая добивочка. Посмотрим, да, вот с этого момента, скорее всего, уже ничего у нас влезать не будет, так, навскидку, да, но я, конечно, буду стараться, чтобы максимальное количество песен для вас сегодня прозвучало. Оксана мне писала: «Добрый вечер, спешу передать привет всем нам, мы такие довольные, мы жарим барашку, идем купаться в баню, впереди нас ждут замечательные будни, дети, школа, техникум, и это же последние беззаботные выходные». И песню «Мота», она танцует под Шаде. Вот «Мота» сегодня, кстати, уже третий раз заказывают, поэтому попрошу, наверное, выбрать что-нибудь другое. И, скорее всего, это и будет как раз-таки последний выбор на сегодня, друзья. Итак, ладненько, время не теряем. Так, у нас приложение, еще вот это прочитаю и уйдем слушать музыку. «Добрый вечер, БИМ, огромный привет вам и всем диджеям. Большой привет супруге Хабибулиной Камиле и дочке Арине и любимой маме Татьяне Степановной. Я вас всех люблю». Посмотрим, да, вот с этого момента, скорее всего, уже ничего у нас влезать не будет, так, навскидку, да, но я, конечно, буду стараться, чтобы максимальное количество песен для вас сегодня прозвучало. Оксана мне писала: «Добрый вечер, спешу передать привет всем нам, мы такие довольные, мы жарим барашку, идем купаться в баню, впереди нас ждут замечательные будни, дети, школа, техникум, и это же последние беззаботные выходные». И песню «Мота», она танцует под Шаде. Вот «Мота» сегодня, кстати, уже третий раз заказывают, поэтому попрошу, наверное, выбрать что-нибудь другое. И, скорее всего, это и будет как раз-таки последний выбор на сегодня, друзья. Итак, ладненько, время не теряем. Так, у нас приложение, еще вот это прочитаю и уйдем слушать музыку. «Добрый вечер, БИМ, огромный привет вам и всем диджеям. Большой привет супруге Хабибулиной Камиле и дочке Арине и любимой маме Татьяне Степановной. Я вас всех люблю и всему Богородскому».

скорее всего, это и будет как раз-таки последний выбор на сегодня, друзья. Итак, ладненько, время не теряем. Так, у нас в приложении еще вот это прочитаю и уйдем слушать музыку. Добрый вечер, Бим, огромный привет вам и всем диджеям. Большой привет супруге Хабибулиной Камиле и дочке Арине и любимой маме Татьяне Степановной. Я вас всех люблю и всему Богородскому, Денис написал Владимирович. Замечательный слова, Денис Владимирович. А сейчас в эфире Бим Радио Света со своей знаменитой прекрасной песней «Синеглазые дельфины».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, у нас тут один привет заслуживает того, что вы прочитали мне в очереди. Здравствуйте, Глеб. Хочу поздравить свою любимую бабушку Алевтину Ивановну с днем рождения, пишет мне Юлия. Пожелать здоровья огромного, жить, не унывать и всегда нас радовать. И просят поставить что-нибудь из Кадышевой. Обязательно поставлю для вас, если влезет Алевтина Ивановна лично от себя. Глеб Низовский, я вас поздравляю с днем рождения. Желаю только всего самого наилучшего, успехов, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя. И, возможно, даже в тему сейчас будет песня «Руки вверх, студент». Ведь все мы еще молоды. Главное, ребята, сердцем не стареть, да? Не правда ли?

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда, и ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты в городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, у нас что, пока что заканчивается программа песни «Мумитроль». Чуть-чуть еще, возможно, влезет ария, поэтому давайте я быстрее все буду делать, еще максимально быстрее. Итак, Юля мне писала: «Привет, Бимчик, любимчик, хочу передать привет всей Казани любимому мужу Сереже, он сейчас за рулем». Сергей, надеюсь, вы это слышали, Юля передала вам огромный-огромный привет. Шамыч Кировский писал: «Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани, Виталию, всем таксистам». Вот замечательно, Шамыч Кировский, как обычно. Обычно передаю привет всем таксистам. Спасибо, что вводите нас, друзья, лично от себя. Так, едем далее. Евгений писал: «Привет, передайте привет Дашуньке, моей дочке, моей кошке Сэнди тоже, в том числе». И как раз попросил поставить, это Евгений мне писал, поставить песню Парка Горького. К сожалению, Евгений, друзья, и вообще все следующие приветы уже без песен, потому что мы не влезем. Так, у меня еще где-то примерно минута есть. Давайте зайдем, во что мы зайдем? В приложение, здесь уже накопилось. Поздравляем Борисову Людмилу с днем рождения. Желаем, чтобы ты была самой счастливой. Русский октаж, кафе «Гараж», все твои друзья тебя любят. Стеняшина Светлана мне написала. Поздравляю тоже лично от себя Борисову Людмилу. Идем дальше. Привет моим любимым супруге Машеньке и доченьке Марияшке. Удачно ей съездить в лагерь от Академии КВН. Желаю занять им почетное место. Я их очень сильно люблю и крепко-крепко обнимаю. Ваш папа Дима. Дмитрий мне, соответственно, написал. Давайте еще один приветик и уйдем на рекламку. Привет, Бим, передай привет своим девчонкам, супруге Валите и дочке Алисе. И просит поставить песню Guys of Brothers. Эх, Антон, вот чуть-чуть бы пораньше вы написали, даже не пораньше, а минут на 35, наверное. Вот тогда бы, наверное, песенка как раз-таки влезла. Ну ладно, все остальные приветы вижу, друзья, не переживаем. Скоро вернусь, а пока что реклама на Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, включаю турборежим. Артур не писал «Бимка-любимка», Глеб Салам, это снова Пирожков. Всем привет, с наступающим днем города, люблю свою семью, всем удачи и песню, главное, повеселее. Вот как раз-таки звучал «Кэптэн Джек», она была как раз-таки веселая. Глеб, действуй, слушаю тебя с открытого микрофона. Благодарю, Артур, за теплые слова. Гульнара мне писала: ну все на сегодня, почти дела завершаются. Глеб, передай привет всем слушателям любимого радио, гостям нашего города и, конечно же, болталке. И, соответственно, попросил любую песню «Кармен» с удовольствием. Бы поставил Гульнара, но мы уже как минут 15 не влезаем по заказам песен. Привет, любимое радио, Глебушка, тебе огромный привет тоже. Вы не поверите, но мы сидим в гараже, отмечаем выходной. Хочется передать огромный привет моим любимым друзьям Леночке, Анечке, Андрею и любимому мужу Алексею. И вам лично от меня тоже огромный-огромный привет, друзья. Итак, у нас приложение еще летят привет. Ух ты, добрый вечер. Хочу передать привет своему лучшему другу по совместительству шеф-повару волейбольной команды «Зенит Казань». Брат, все будет хорошо, написал мне Алексей Павлович. Кто бы ты ни был, повар волейбольной команды, от меня тоже огромный-огромный привет. Итак, с сайта пришло. Передаю привет любимому мужу Алексею. Я тебя очень люблю. Это Зоя написала. Давненько не слышал это замечательное имя. Привет, Бим Радио. Привет, Глебу Низовскому. Меня всегда завораживала профессия радиоведущего. Ведь люди даже не представляют, с кем они говорят. Есть в этом некий элемент таинственности, как в хорошем фильме. Поэтому Глебу только удачи. А если будет время, то хотелось бы послушать Black Eyed Peas. Диего написал. Диего, замечательный выбор, но, к сожалению, мы уже не успеем послушать Black Eyed Peas, знаменитая великая группа. Привет семье Блиновым из города Волжска. Сегодня устали после поездки за грибами, сейчас дача и шашлыки, и жареные лисички. Я как раз голодный, вы мне такие вещи пишете, друзья. Огромный привет тебе, Глеб. Еще хочу передать один пламенный привет своим сыновьям-близнецам, которые идут в первый класс, Павлу и Даниле, а также супруге Машеньке, которая не успела услышать первый привет. Я ее очень сильно люблю. Ты у меня самая лучшее. Ваш папа Дима. Дмитрий, специально для вас. Специально для вас. Все для наших любимых слушателей. Так, все, поехали. А сейчас аукцион, и буду стараться максимально, чтобы вылезло практически все. Пока что мы заканчиваем вообще на мумитроле. Но, надеюсь, Ария еще успеет влезть.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, на турборежиме зачитываю последние приветы, друзья, совсем мало времени. Добрый вечер, Бим, написали мне. Пожалуйста, передайте привет компании Инстрой в лице Константина Викторовича, я так понимаю. И вам тоже хорошего вечера. Вот я сейчас поставлю лайк на ваше сообщение. Рустем мне написал: добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет нашим болтушкам. И просит поставить песню Рустем, но у нас мы и так уже не влезаем. Столько песен не успели послушать. И еще крайне приятно сегодня, извини, Глеб, забыл имя добавить, шеф-повар Дамира Джалилова, это который в «Зенит» волейбольной команды там работает. А также привет моей жене Анастасии Викторовне, люблю ее безумно. Спасибо, Алексей Павлович. И спасибо вам, друзья, что слушаете нас в Бим-радио, что вы вместе с нами. С вами был сегодня Глеб Низовский. До встречи на следующей неделе, хорошего субботнего вечера и предстоящей рабочей недели тоже в том числе. Всем пока!

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Айон, Казань.
1: Радио бим ди ди бим ди ди бим бим бим. Радио бим ди ди бим ди ди бим бим бим.
0: Бим радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Иди уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами ретроспектива. Уикенд. Отдыхай с Пим Радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-Радио. Для детей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Спасибо.

0: красиво.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.